0: на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебские по области. Облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 7, плюс 12 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебск. Слушай свое.
1: Моя жизнь, мой вай, сторис. Инста, лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 16, плюс 21 градус. В Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Виде.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 16, плюс 21 градус. В Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 16, плюс 21 градус. В Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 16, плюс 21 градус. В Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиа-Измерения».

Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 16, плюс 21 градус. В Витебске плюс 16, 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: еще. Реклама. Примерно 8000 шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама. Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 16, плюс 21 градус. В Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Раніці Придвіння.
1: Новини Повночного регіона на Радіо Вітебську студії Сергій Сколий, Наталія Бойнарович. Вітаємо вас.
2: Член Совета Республики Андрей Сидоров провел прямую линию в Бешанковском районе. Адресовать сенатору хвалюющие питания можно было так само подчас особистого приема громадян. Этой махчимостью скористалися три человеки. Одна женщина звернулась по юридичную подтримку у жилевом питании с просьбой посприять у набытие обсталявания. Станка лазерной резки. Звернулись представники средней школы номер 1 городского поселка Бешанковичи. Еще одному громадянину, який пришел на прием до сенатора, рекомендовано звернуться у экономичный суд по питанию спогнания с предприемства оплаты за выполненные работы.
1: Погутрив Андрей Сидоров із представниками депутатського корпусу району. Спектр тем широкий. На зустрічі розмова йшла об гандльовом обслуговуванні і можливостях розвиття цієї сфери, перспективах розвиття едукації і працевлаштування. Депутат вислухав пропонови, питання, які потребують вивчення ситуації, взяти на ловок.
0: З місця подій.
2: Территориальный центр социального обслуговывания насельства Городоцкого района отримал новое обсталявание. Сенсорную систему и разумную колонку передал старшиня Витебской областной организации громадского объединения «Белая Русь» Дмитрий Диамидов. Сучасные гаджеты допомогут створить для наведывальников центра еще больше махчимостей для взносин, навучания и приемного вольного часу.
3: Забота о старшем поколении – это один из приоритетов социальной политики нашей страны. Конечно, мы такими акциями, которые вот инициировало Министерство труда и социальной защиты, уважение, заботы и ответственность. Подчеркиваем нашу признательность людям старшего поколения за их труд, за тот фундамент, который они заложили, и отталкиваясь от которого мы сегодня строим нашу современную, красивую, динамично развивающуюся Беларусь.
2: Про то, как будут выкористовывать подарунок и в целом про гуртки и клубы по интересах, рассказала директор Территориального центра социального обслуживания насельства Ксения Сматова.
4: Сегодня структура Территориального центра социального обслуживания населения Городоцкого района включает в себя 5 отделений, 3 филиала и 1 стационарный социальный пункт. Мультиборд будет использован именно для всех профилактических мероприятий, которые предусматриваем в рамках работы кружков и клубов. Начиная от здорового образа жизни, здоровым питанием, заканчивая профилактикой когнитивных нарушений у людей как пожилого возраста, так и у людей с инвалидностью.
2: У Территориальном центре социального обслуживания насельства Городоцкого района клопотятся об старейшем поколении, об людях с инвалидностью и семьях, которые опынулись в непростой ситуации. Тут завсюды готовы выслушать, підтримати і допомогти знайти рішення. Установа розпрацьовує і укореняє нові форми роботи. Одна з апошніх – соціальна прийомна. У рамках ініціативи спеціалісти центру проводять виїзні консультації у сільській глибинці.
0: Новини економіки.
1: У автопарку ЖКГ Шарковшинського району поповнення. Новий грузовик МАЗ виходить на лінію. По словах директора Едуарда Навумова, підприємством набити новий автомобіль, який буде задійничений у роботах по добропорядкуванні. У зимовий період на МАЗі планується вивозити сніг після уборки вулиць райцентра. Так само займатися підсипкою проїзної частки піщано-соляною сумісю.
2: Керувати новим автомобілем буде Володимир Каплуновський, який 22 роки працює на підприємстві. 16 годов працую водителем. По его словам, машина комфортная, оснащена сучасным рукавиком стандарту Евро-5, электрошклоподъемниками и электроприводом сядения, автоматичным открыванием бортов. Есть круиз-контроль, гучная сувязь, подогрев кузова, комбинованная гума, грузоподымальность 10 тонн.
1: У сільгаспредприємства Глибоцького району протягується активне будівництво нових профілакторій для телят. Профілакторія – це спеціалізоване помешкання, яке забезпечує оптимальний мікроклімат і оборону молодняку, від скрізняку і перепаду температур у перші місяці життя, що сприяє умацуванню здоров'я будучого статка. Роботи ведуться одразу на нескольких об'єктах.
2: Унітарне предприємство «Константинов двор». Будівники заняті заливанням бетонних подлог у профілакторіях. Параллельно идет завоз жвиру для подрыхтовки пляцовок под дощаные помешкания. Сельхозпредприемство «Каролина» одним из объектов завершается монтаж даху. На другим будинку ведутся працы по заливанию бетонных подлог. На третьем выставляют опалубку и подвозят жвир.
1: Унитарное предприемство «Зарадиму» основные намагания сконцентрованы на даховых работах у дощаных помешканиях. Открытое акционерное товариство «Сельцы» на пляцовке, где активная фаза бетонных работ. работ, заливание подмурка. Открытое акционерное товариство «Золотая подкова», подрыхтовка до основного этапа завершена, почалось узведение каркаса.
2: Вот новых площадь даст макчимость полепшить умовы утримания живел и повысить захованность поголовья у зимово-стойловый период.
1: На Дубровинщине идет уборка бульбы. Зараз работы ведутся на поле каля вёски Загваздина, где на 18-гектарном поле работниками селянско-фермерской господарки Жнивинская ведется уборка бульбы замежной селекции. Урожайность уражвая каля 450 центнеров с гектара.
2: Агроном господарки Александр Барташ отзначил, что перед этим была проведена великая подрыхтовчая работа. Клубни под час посадки опрасовывались от хвороб и насекомых. Як только поле было засеяно, опрацавалі яго глебавымі гербіцыдамі. Асаблівы акцэнт зроблены на якасць пасадачнага матэрыялу. Выкарыстанне элітнага насення дазволіла атрымаць ураджай каля 450 центнераў з гектара.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебска. З вами Сергій Сколы і Наталія Байнаровіч. За молодью будучиня у райвыконкаме прошла встреча с молодыми специалистами Лёзнищины. У мероприемстве приняли удел старшиня райвыконкама Иван Федоров, старшиня районного совета депутатов Сергей Шляднев, а так само специалисты райвыконкама. У формате открытого микрофона молодые врачи, педагоги, аграры и специалисты инших сфер обмерковались керавництвом района самые актуальные пытания. Первое працовное место, умовы працы, предоставление арендного жилья. Выплаты и льготы, а так само махчимости для вольного часу и развития на Лёзнинщине.
2: Сёлета агропромысловый комплекс Докшицкого района прибыли 22 молодые специалисты с высшей и средней специальной эдукацией. Сирот их выпускник Лужаснянского аграрного колледжа, фельдшер ветеринарной медицины Александр Курсевич, який у мае пришел працавать у открытое акционерное товариство «Бурсучанка».
1: Початок профессийного шляху – этап вельми отказный. Одна справа – вывучать анатомию живелы и методы лечения захворываний и их профилактику по подручниках и допоможниках у учебных классах и аудиториях. И зусім іншае – опынуться на молочно-товарной ферме або комплексе и почать применять отрыманные веды на практице. Александр признается, что с нетерпением чекал гэтага часу и что за некалькі месяцев своего становления у профессии переканаўся. Выбор – зрабіў правильны.
2: Александр – хлопец мясцовы, нарадзіўся і вырас у Барсуках. Падлеткам часта дапамагаў маме Вользе Андрэевне, якая рупілася на пасадзе брыгадзіра МТФ «Барсукі». Яго ж рабочае месца зараз ферма «Пералоі». Што яшчэ важна для маладога спецыяліста, дык гэта заработная аплата і наяўнасць жылья. І з гэтым у Александра Курсевіча таксама ўсё ў парадку. Пад'ёмны і выплачаны зарплата добрая, тым больш налічваецца штомесячная даплата. Отделился от батьков и вяде самостойное житё во уласным арендном доме. Думаю, что лепей, як у родных мясцінах, побач со знаёмами с дзяцінства людьми, наўрад ці дзе-небудзь будзе, зазначае Александр Курсевіч.
1: Вы слухаеце раніцу прыдзвіння на радыё Віцебск. У рамках акции «Добро» члены партии «Беларусь» Германовицкого сельсовета, что в Шарковшинском районе, вручили кухонный комбайн, отделению круглосуточного знаходжения для громадян пожилого возраста и инвалидов у вёсцы Дикева.
2: У Верхнядвинску прошел традиционный осеньский сельскогосподарщий кермаш. У широким ассортименте были проставлены сельгазпродукция, товары харчовой и промысловой групп, вырабы мясцовых вытворцев. Удельники кермашу постарались не только порадовать богатым выбором товаров, але и пригоже оформить и представить гандлевые рады. Старшиня райвыканкама Витай Лаурыну уручил господарам кермашовых подворков подяки за активный удел у великим гандле. И отзначил, что кермаш показал Верхнядвинск. Предприемства умеют выпускать запотребованную продукцию и реализовывать ее на корысть людей и родной краины.
1: Восеньское богатство на Советской. Самой раницы гэтая улица у Чашниках кипела житем. Тут шумел бойкий восеньский кермаш, чаго только не было на прилавках от отборного збожжа, бульбы, морквы, бураковой капусты, до меда и свежей выпечки, живой рыбы и лясных даров, саджанцев, хатняя мясная продукция, духмяные специи и гарбата. Можно было набыть и вязаные вырабы, и ручники. Усе жадаючыя удельничали у лотереи.
0: Адукація.
2: У Расонському центрі культури узнагородили тих, чиє професійне майстерство і любов до дітей отримали офіційне признання. Конорової грамоти районного совета депутата узнагороджена наставниця білоруської мови і літератури Расонської школи ім'я Петра Машерова Тетяна Пальчевська. Подяками старшині районного совета депутата відзначено Олексій Авяркович, наставник біології і працівного навчання Расонської школи, Анастасія Максименко, педагог центру дітей і молоді, і Наталія Петраченко, намісник загадчика дитячого саду номер 4.
1: Гонорові грамоти районного виконавчого комітету узнагороджена Оксана Тішалович, наставник початкових класів Клястицької середньої школи. Подякою старшині райвиконкама відзначений Григор Грусінович, керівник по воєнно-патріотичному вихованню, і Юлія Ясюченка, намісник директора по учебній роботі Расонської школи ім'я Машерова. Так само многі педагоги отримали гонорові грамоти відділу по адукації і профсоюзної організації.
0: Новини региона.
2: Для зручності і безпеки жихару Міюру работники металопрокатной компании усталявали черговый пешеходный мост. Его вырубили власными силами на предприемстве по просьбе жихару города. Мост прозракомерится, злучая улицу Гагарина с іншим берегом и рубит шлях для пешеходов больше зручным и безопасным. Особливо важно и он для школьников. Многие дети что день проходят тут по дороге у школы и назад. Клопот об людях починается с конкретных справ.
1: У Міюрах з'явився новий мурал. Напередодні регіонального екологічного свята «Журавлі і журавіни» Міюрського краю. Арт-об'єкт розміщений на тарці жилого дому номер 3 по вулиці Ягора Томки. Адлюстровує головні символи екосвята – болото, журавльов і журавіни. Сродки для реалізації проєкта виділило Міністерство природи, а курирувало роботи УП ЖКГ.
2: З вами раніця придзвіння на радіо Вітебськ. 1 кастрычника официально завершенный купальный сезон. До весны свою работу припыняет выратовальный пост на пляже озера Вечеля Ушацкого района. Для организованных отпочинку громадян для водоема все лето в районе были додатково вызначены 7 официальных мест для купания у каждом сельсовете. Профилактичная работа, якая проводилась в районной организации товариства выратования на воде, отделами по надзвичайных ситуациях и внутренних справ, штодюнное дежурство матросов, ратовников у купальный сезон на Вечеле дозволили не допустить, а часом и спынить грубые порушения, обеспечить спокойный отпочинок громадян для воды.
1: При наведывании пляжа детьми из выховавчих оздоровленчих и спортивных лагеров проводились не только инструктажи по обеспеченных поводинах на воде, а и навучание оказанию першей допомоги потерпелым. Дякуючи необыяковости громадян в этом сезоне удалось выратовать 5-годового хлопчика, який тонул на водоеме.
2: Сулета районной организации проведено больше за 65 сустрэч у працовных коллективах и навучальных установах. 67 разу организовывались суместные рейды затекавленными службами и громадскими организациями по обследованию места у массового отпачинку громадян для водоемов.
1: Напереди осенне-зимовая кампания. Разом с іншими суб'єктами профілактики воротувальні пост рихтується до сезону тонкого льоду. Контролю за виконанням правил поводин під час зимової рибалки. Все літо на Вітебщині потонуло 33 чоловіки, у тим ліку – одно дитя.
2: У Расонском районе активизовались телефонные эфиристы, которые под подставой переразлику пенсий обкрадывают пожилых людей. За последний час у милицию звернулись уже около 15 пенсионеров, которым потелефоновали неведомые и пообещали прибавку до выплат. Про это поведомили у РАУС.
1: По словам оперуполновашенного отделения криминального вышика у РАУС Артура Мустица, схема подману выглядая просто и переконавча. Зломысники телефонуют пожилым людям и заявляют, что при разлику пенсии им небыто не уличили несколько годов працовного стажа. Каб выправить эту помылку и додать зниклые годы, человека просят продиктовать особистые даденные. Идентификационный номер паспорта або секретный код, який приходит на телефон у СМС-поведомлении.
2: Люди верят обещаниям об повышенной пенсии, называют личбы. Далее злочинцы дейничают по стандартным сценарии, отримливающий доступ до особистых кабинетов и банковских рахун. Яны дистанційно оформляють на пенсіонерів буйні кредити і ущент здимають усі збереження.
0: спорт.
1: Першинство города Полоцка по легкой атлетике было примерковано до юбилейной даты 80-годия Полоцкой дитячо-юнацкой спортивной школы. У этих спаборництвах приняли удел мацнейшие юные спортсмены из многих городов Витебщины. Глыбоцкие прихильники королевы спорту так само не проминули этих стартов у старожитном городе над Заходней Двиной. У разных легкоатлетичных дисциплинах глыбоцкие выхованцы склали достойную конкуренцию. Особенно отзначают удалое выступление Софии Гиль. В упартой боротьбе она показала выдатный выник у штурхания ядра. Послала спортивный снаряд на отзнаку 9 метров 26 сантиметров и заняла третье место.
2: Наприкінці рубрика «Гэта моя земля». У ёй мы розказываем про цікавые туристичные маршруты в нашем регионе, славутые мясціны и адметные факты.
0: Моя земля.
2: У Сенінскім районі об'явлены новы ботанічны помнік прыроды мясцовага значэння. Прапаную тут пабываць. Біялагічны аб'ект старадаўній дубы Багушэўскага лясгаса аб'яўлены ботанічным помнікам прыроды мясцовага значэння. Рашэнне аб стварэнні помніка прыроды набыло законную сілу 30 красавіка 2026 года. Агульная плошча ботанічнага помніка прыроды складае 1024 квадратныя метры і складаецца з 4 асобных участкаў, межы якіх вызначаны паўмоны акруг кружности вакол стволов кожного з дрэў. Помнік природы знаходится больше як за 12 километров на усход от поселка городского типу Богушевск. И каля 3 километров на паўднёвы усход от вёскі Шчытоўка Богушевского сельсовета. Ён уявляе собой 4 близко размещенных один от одного дрэва, дуба, чарэшчатага узросту у парадку 210-220 годов. Усе дрэвы приблизно одного узросту, их вышыня вар'іруе у интервале 31-38 метров. Стан ва ўсіх здавальняючы. Па марфаметрычных узростовых паказчыках і эстэтычным успрыманні дрэвы дуба чарэшчатага з'яўляюцца рэдкімі для тэрыторыі Віцебскай вобласці.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергей Сколы і Наталія Байнаровіч, з вамі развітваемся. Нагадаем, што больш пра цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты паўночнага рэгіёна можна пачуць у выхадныя дні ў праграме «Мая земля».
0: Раніца пры дзвіне. Слухайце на 6:40 па буднях на Радіо Віцебск. Радіо Віцебск.

0: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Масштабный контртеррористический форум примет Минск 7-8 октября. Среди участников представители более 30 стран, делегации от 127 компетентных органов стран-участниц, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, СНГ и международных организаций. В программе и 4-я конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму и 12-я международная научно-практическая конференция региональной антитеррористической структуры ШОС. Также запланированы и совместные антитеррористические учения «Евразия. Антитеррор 2026».
0: В мире.
1: Не менее 190 школьников пострадали в ходе протестов старшеклассников, начавшихся во Франции в конце сентября. Акции протеста начались в столичном регионе Иль-де-Франс и к настоящему моменту охватили всю страну. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. В ряде случаев протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Органы правопорядка за это время провели более 5000 задержаний. В 90 случаях это были несовершеннолетние. Мир столкнулся с колоссальным дефицитом сжиженного природного газа, заявляют аналитики издания The Economist. После сокращения поставок из-за кризиса в Персидском заливе, дефицит СПГ на мировом рынке составил 39 миллионов тонн, и эта цифра продолжает расти. Кроме того, цены на СПГ также стремительно растут. Европейские хранилища заполнены лишь на 72%, отмечается в публикации. По данным издания, настоящие испытания СПГ еще впереди. Представитель Еврокомиссии Анна Кайса-Итканен накануне на брифинге в Брюсселе предупредила, что Европу ожидает тяжелая зима в условиях высоких цен на энергоносители.
0: В мире.
1: Возгорание произошло на единственном французском атомном авианосце «Шарль де Голль», находящемся в порту страны на техобслуживании. Огонь возник в техническом помещении. По предварительным данным, причиной могли стать работы порезки металла газовой горелкой. Пожар удалось потушить за 1.5 часа. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Известно, что авианосец находится на техобслуживании с конца августа и должен вернуться в строй в начале декабря.
0: В Беларуси
1: утвердили график переноса рабочих дней в 2027 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Предусматривается перенос рабочего дня с понедельника 10 мая на субботу 8 мая. Таким образом, белорусы будут отдыхать 3 дня подряд. 9 мая – в День Победы, 10 мая и 11 мая – это будет Радуница. В результате такого переноса будет обеспечена наиболее сбалансированная продолжительность периодов труда и отдыха, отметили в пресс-службе правительства. И к этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4,9. Этим утром и днем порывы до 14, а местами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 16-21. В Витебске от 16 до 18 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио
3: Кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
5: Это слушает весь

0: Радио Витебск. Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу.
1: Итак, доброе, бодрое утро всем, кто с нами. Все, кто нас слышит, значит, вы уже по-любому что-то делаете, чем-то занимаетесь. На подъеме проходит ваше утро, и это замечательно. Второй день, он всегда чуточку легче, нежели первый. Поэтому никаких вот этих вот утренних подниматься. Все должно быть уже сделано и пройден этот этап. Вот как-то не принятие, что ли.
2: Вообще не буду тебя поддерживать, друзья. Все те, кто со мной на одной волне. Вполне, кто еще пытается открыть глаза и сообразить, что вообще сегодня происходит, вот вам прямо сейчас отправляется доброе утро прямиком с волны радио Витебск. Потому что, не все такие бодрые, как Кузьмин, не все так быстро загружаются. И это тоже нормально. Все мы люди, все мы разные. Поэтому каждый должен прямо сейчас открывать свои глазки, настраиваться на какой-то позитивный, хороший день, потому что все равно работа от нас никуда не убежит. Дел у всех полным-полно, в этом мы уверены. Ну, а все, что мы можем делать, это подкидывать классной музыки.
1: Ну, а все, кто уже в дороге и в пути по каким-то делам, вам еще больше привет и еще больше вам настроения бодрости. Ну, микрофона Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Разбудит шоу.
0: В эфире радио Витебск. Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
0: Ты слушаешь радио Витебск.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: давайте начнем это утро с чего-нибудь приятного. Вот, пожалуйста, ученые выяснили, что, оказывается, чем больше в стране кошек, тем счастливее в этой стране люди. Представляешь, проанализировали 93 страны и обнаружили, что плотность кошек – один из самых сильных предикторов национального счастья. Связь составила 62%, что выше, чем расходы на здравоохранение – 35%. И почти догнало вот это вот показание процентика уровень дохода – 78%. Представляешь? Вот ничего себе, оказывается, пушистые незаметно для нас делают нашу страну, целую нацию счастливее.
1: Итого, друзья, краткий итог. Не хотите ходить к врачу, заведите себе кота. Вот такой слоган этого дня.
0: Не, ну подожди, категорически слишком как-то тоже не надо.
1: Нет, ну смотри, ты говоришь, приносит счастье больше. А что нам нужно?
0: Так счастье, не здоровье. Подожди, если у тебя проблемы со здоровьем, иди к врачу.
1: Не, ну если проблема, если проблем нет, то, знаешь, такой, мне лень ходить на чекап. Заводите кота, а вдруг

0: лечит.
1: Ну, тогда, возможно, да, все это связано. Это просто, вот если сравнивали, спрашивать про медицину, про доходы и про кошек, то вот кошки как раз-таки на втором месте. То есть даже медицина меньше волнует людей, чем пушистые котики. Ну, вот, собственно говоря, вот такая вот позитивная мысль. Поэтому, если ваш домашний питомец сейчас отдыхает, скажите ему спасибо за то, что делает счастливым.
2: Это слушает весь мир.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэш.

0: Итак, друзья, если вдруг есть у вас такие вот, знаете, вопросики к сегодняшнему дню, возможно, ко Вселенной, к звездам или к нам даже, почему бы и нет, то у нас, кстати, есть ответы, да не просто абы какие, а мы вам даже можем подсказать все-таки, вот как же сегодня правильно, наверное, себя вести или чем сегодня заниматься, я даже не знаю, как это трактовать,
1: да,
0: верно.
1: Слушай, я тебе расскажу, как это представить верно. Каждый из нас хоть раз мечтал представить себя героем какого-то фильма и какого-то жанра фильма. Так вот, а давайте разберемся для знаков зодиака сегодня. Какие жанры и в каких фильмах вы себя сможете ощущать? Овны, начинаем с вас. Сегодня какая-то мелочь внезапно изменит ваши планы, и, что интересно, в лучшую сторону. Поэтому не держитесь за первоначальный сценарий. А ваш фильм и сегодня — это дорожное кино. Главное сегодня — это чтобы не было пунктом назначения. А что интересного случится по пути, это уже дальше разберетесь.
0: Что касается тельцов, в первой половине дня все будет серьезно. Задачи, звонки, работа. А потом появится человек или новость, после которой настроение резко пойдет вверх. Поэтому ваш день сегодня выглядит как романтическая комедия. Даже если романтики не случится, посмеяться точно будет над чем.
1: Близнецы, сегодня вам предстоит найти ответ на вопрос, который давно висит где-то рядом. Причем подсказка появится совершенно случайно. Ваш фильм «Суток» — это детектив. Подозреваемые коллеги, главная улика — сообщение в рабочем чате.
0: Раки, вам вторник подарит момент, когда захочется остановиться и подумать. А ведь все не так уж плохо. Не пропустите его в рабочей суете. Что касается вашего фильма на сегодня, то считайте, что у вас доброе семейное кино с хорошим финалом и желательно чем-нибудь вкусным.
1: Львы, сегодня вы можете совершенно случайно оказаться в центре забавной ситуации. Не смущайтесь, лучше сами над ней посмейтесь. Вы сегодня как будто бы в комедии, причем местами импровизационная комедия. Сценарист явно взял выходной.
0: Девы, у вас день начнется совершенно обычно, а потом появится задача со словами «тут буквально на 5 минут». Вот здесь как раз-таки приготовьтесь. Ваш день начинает превращаться в триллер. Главный злодей – маленькая задача, которая почему-то заняла 3 часа.
1: Весы, сегодня вам неожиданно может повезти там, где вы вообще ничего особенного не ждали. Случайное совпадение сыграет в вашу пользу. Вы же сегодня как герой фильмов про ограбление. Только вместо банка вы сегодня красиво забираете у Вселенной немного удачи.
0: Скорпионы, сегодня не пытайтесь заранее понять, каким получится день. После обеда сюжет все равно сделает поворот, которого никто не заказывал. Поэтому фантастика – это то, что вас ждет. Потому что некоторые события вторника иначе объяснить просто невозможно.
1: Стрельцы, один человек сегодня здорово поднимет вам настроение. Возможно, даже тот, от кого вы вообще этого не ожидали. Ваш жанр фильма на сегодня – это бодимуви. То самое кино, где двое весь день подкалывают друг друга, но в итоге спасают всю ситуацию.
0: Козероги, сегодня может случиться маленькая победа, которую никто, кроме вас, особо не заметит. А вы заметите и обязательно себя похвалите. Поэтому спортивная драма – то, что вас ждет. Только вместо финального матча закрытая задача и торжественное нажатие кнопки «Отправить».
1: Водолеи, во второй половине дня появится что-то, способное полностью переключить настроение. Главное, не отмахивайтесь от неожиданного приключения. Вы сегодня как герои мюзикла. Если к вечеру вдруг захочется идти по улице в наушниках, как в клипе, значит, прогноз сработал.
0: Ну и рыбы-рыбки, сегодня не торопите события. Некоторые вещи сами красиво сложатся ближе к вечеру. Причем, кстати, без вашего активного участия. Поэтому арт-хаус, все, что я могу вам сказать. Вы не до конца понимаете, что происходит, но картинка красивая и почему-то все нравится.
1: Поэтому, друзья, сегодня каждый для себя что-то подчеркнет и проведет день как герой какого-то фильма и жанра.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. Члены Совета Республики проведут прямые телефонные линии по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. Профилактическая акция «Кибермарафон» стартовала в Витебской области, а в Беларуси вступили в силу новые требования к контролю в общественном транспорте. Подробности в начале следующего часа.

0: хит этой осени вам дарит компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
2: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.
1: «Автосеть». За шинами к нам.

0: Привет, друзья! Настоящая бомболео произойдет уже на следующей неделе. Два домашних матча футбольного клуба МЛ Витебск уже на следующей неделе. На стадионе ВЦСКА 15 октября в 20:30 МЛ Витебск сыграет с Торпедо БелАЗ. А уже 18 октября в 20:00 МЛ Витебск встретится с Неманом. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Проспал? Разбудит шоу. Реклама.
2: Профессор, ваша формула работает?
1: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров, покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gprbonus.by и по телефону 017-239-0609.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: «Поймай меня, если сможешь». Ну что, друзья, мы, как всегда, начинаем наше утро на вторую его половину, второго получасия. Первого часа, раз будет шоу, ох, как длинно я завернул, с того, что автоприветики, автоприветы, без них мы никуда, тем более, ну, достаточно весомую часть, такую внушительную, наших радиослушателей как раз-таки составляют те ребята, которые находятся за рулем. Поэтому давайте сейчас активизируемся, если вы в каких-то там пробках, заторах, светофорах, на местах остановок и стоянок, то вот, пожалуйста, рубричка для вас.
1: Да, и между прочим, что касается слова «никуда», то никуда не двигаются ребята, которые стоят там на пересечении с проспектом Фрунзе и улицей Ленина. Вам отдельные приветы от волны. Да, также большой затор есть на проспекте Черняховского, вот как раз-таки в сторону Ленина. Поэтому, друзья, от вас мы, конечно, ждем, наверное, автоприветов больше всего. Все равно руки свободны, стоите, понимаете ли, отдыхаете, ожидаете. Воспользуйтесь моментом, порадуйте кого-то этим утром. Ловите машины, которые где-то рядышком с вами стоят, также скучают, также грустят. Присылайте их номера к нам в Viber или Telegram по номеру 707-1071.
0: Ну и какую же цифру в номерах мы сегодня будем ловить? А давайте это будет восьмерочка. Вот давненько что-то ее не было, поэтому давайте половим восьмерку в автомобильных номерах. Ну и не забывайте свои указывать, от кого все это дело летит, кого вы там поймали. Поехали, погнали! 8 ловим в номерах!
2: «Поймай меня, если сможешь». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Новый трек на радио «Витебск».

0: наши же мечты заключаются в малом. Вот цифру 8 ловите в автомобильных номерах и присылайте ее к нам. Вайбер, телеграм 707-71-071. Скоро зачитаем ваши утренние приветы. Ну и, конечно же, немножечко разбавим всю эту утреннюю суету.
1: Радио Витебск.

0: ваша жара тоже началась здесь, потому что ваших приветов колоссальное количество. Вот Андрей пишет, говорит, всем доброе утро. Привет Сереге на черном бумере с номером 0487. Всем хорошего дня.
1: А я, пожалуй, выберу сообщение от Александра, потому что здесь полезная информация. 4-я гимназия, огромная пробка в сторону вокзала. Также летят приветы Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Елене Андрею, Сави, нам с тобой. Ну и что касается пойманного авто, то вот, пожалуйста, Шкода 7477.
0: Ну и, друзья, вот Людмила говорит, доброе утро, поймала себя. 88-88 АН2, Mazda 6. Рядом 3108, KK2, Volvo на строителей. Все остальное после рекламы.
2: Реклама на радио Витебск.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
4: Играй, друг мой, музыка.
3: 14 октября, 19.00, концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони 7043.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Поймай меня, если сможешь.
0: Ну, продолжаем ваши приветы зачитывать. Вот Татьяна присоединяется, говорит, доброе утро, радио Витебск. Федорова Александра, с днем рождения, дальнобой. Всегда в дороге, здоровья и родных дорог. Вот, пожалуйста, есть такое. СМС, а Виталина говорит, доброе утро, 0281 Рено. За информацию про пробку спасибо, мы как раз ее замыкаем.
1: Мои соболезнования, вот это все, как. Что я могу сказать. К сожалению, держитесь. Не смогла вам помочь. Знаете, чтобы ее как-то объехали. Хотя это не предоставлялось, может, наверное, вам. Возможно.
0: Помнишь, песня такая была, я тучи разведу руками, так и тут я пробки разведу руками.
1: Ну, в общем, пока ментальные запросы Кузьмин посылает в космос, да, я буду читать следующие приветы. Ира желает хорошего дня Александру на Исузу 4470, который едет в город Новолукомль. Вот так вот начинает Ирина, а продолжает Ольчик. Ее приветы отправляются автомобилю Форд с номерами 0118.
0: Слушай, насыщенное утро у нас сегодня. Сергей говорит, доброе утро. Передам привет и поздравляю с днем рождения свою жену Яну. Она везет наших деток на Hyundai 8668 в сад и школу. Вам также привет. И вам, Сергей, привет, а также вашей супруге. Я на вас, с днем рождения.
1: С днем рождения, и знаете что, пусть этот день будет легче, чем любой другой. Вот так вот. Александр вам передает свои приветы автомобилю BMW с номерами 8773, а Глеб наоборот передает привет от BMW 9881 автомобилю с номерами 4648, кажется.
0: Лада Веста 8718. Екатерина пишет, передает привет сыну Пете. В школе хороших оценок. Петя, старайтесь, радуйте маму. Так, Людмила говорит, 0080 ВО2А. Юсинг, областная больница, получает свой приветик.
1: Так, Юля желает всем отличного настроения и хорошего дня. Также был пойман рефрижератор, наверное, ну или что-то подобного рода, с номерами 6686. А вот Аня ловила и выловила автомобиль с номерами 98-98.
0: Наташа говорит, доброе утро, привет, Kia 0002 и BMW 8030 от Jetta 0940. На правде стоим. Еще привет, Жили 7465. Леся говорит, доброе утро, несмотря на серую погоду, всем ярких впечатлений. Свой номер получает Volkswagen 8561. Привет от Renault 1676.
1: Так, от черного Hyundai тоже у нас есть привет. Черный Hyundai 1090 отправляет приветы Dongfeng 7786. На мойке в районе Титова. Привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗ 1372, Вадим на МАЗ 1369. Нам с тобой всем отличного рабочего настроения. Желает это все Елена. А Александр говорит, Nissan Qashqai 0828. Привет тебе и хорошего дня.
0: Дмитрий говорит, привет с Фрунзе для Volkswagen 0382. Юрий говорит, привет всем авто с номерами, в которых есть цифра 8 от Логана 3786. Вот такая вот короночка.
1: Но... Берет и лайфхаком таким вот, да? Есть еще и Вадим на связи, он передает ответный привет Елене, Андрею на Hyundai, Саве, Вадиму, Александру, нам, коллективу, всем хорошего дня и отличного настроения, а также отдельный привет Джили 9147.
0: Олеся же у нас поймала Toyota 9470, ей тоже привет. Все, друзья, вам большой-большой привет от волны номер один в регионе, спасибо всем.
5: Поймай меня, если сможешь. Это слушает весь мир.

0: Итак, говорит вот нам Олеся. Привет мне и моей ласточке. Всем хорошего дня и не опаздывать на работу. Вот, за это я и хочу зацепиться. Не опаздываем, друзья. А если пробка, то у вас получается официальная вот эта вот как-то штука есть, имеется.
1: Отмазка это называется, да. Как минимум. Ну а что касается, друзья, других ребят, которые двигаются где-то. Вот смотрите, есть у нас авария на генерала Белобородова в сторону Московского проспекта. Там как раз-таки образовался огромный затор. Поэтому если вы стоите там и опаздывайте. Руководители этих ребят не ругайте, они реально в пробке.
0: А мы двигаем в следующие 60.
2: Радио Витебск. Хит на все времена. Yeah.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. В этом выпуске о событиях нашего региона. 9 октября в преддверии международного форума «Разговор о важном. Счастливая семья. Сильное государство» члены Совета Республики проведут прямые телефонные линии по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. На вопросы ответит член постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам ИКАН Илья Валерьевич, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Левкович Ирина Петровна, член постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Маркович Наталья Николаевна, член постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Мелешкин Сергей Николаевич, член постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Сидоров Андрей Александрович, член постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Тихомиров Борис Борисович и член постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Фурс Елена Петровна. Телефоны для связи можно найти на сайте издания «Витебские вести».
1: Новости региона.
2: На территории Витебской области стартовала масштабная профилактическая акция «Кибермарафон». Проект, организованный правоохранительными органами, продлится до 9 декабря. Его главная задача – научить жителей региона цифровой грамотности. Во время акции правоохранители посетят учреждения образования, трудовые коллективы предприятий и организаций. Сотрудники дадут практические советы, как не попасться на уловки мошенников, как распознать обман и как не стать соучастником преступления, даже не подозревая об этом. В мае житель Орши обратился в милицию, обнаружив следы незаконного проникновения в реставрируемое им помещение, разбитое окно, незнакомые следы обуви внутри, а также исчезнувшее имущество. При осмотре места происшествия судебным экспертом-криминалистом с разбитого окна были изъяты следы рук. Немного позже сотрудникам милиции по подозрению в совершении преступления были задержаны двое молодых людей, которые были дактилоскопированы, а их отпечатки совпали с изъятыми. Согласно товароведческой экспертизе, общая стоимость похищенного превысила 300 рублей, что заметно превышает порог для наступления уголовной ответственности. Как выяснилось позже, молодые люди присмотрели место, которое показалось им заброшенным, а имущество, находящееся внутри, бесхозным. Однако это авантюра обернулась для них уголовным делом. В настоящее время дело передано в суд. В Беларуси вступили в силу новые требования к использованию видеорегистраторов в общественном транспорте. Работников обязали информировать пассажиров о ведении видео и аудиозаписи. Запись при проверке проездных документов должна вестись непрерывно. Также должна быть обеспечена защита персональных данных пассажиров. Доступ к видео и аудиозаписям разрешается только ограниченному кругу лиц. Кроме того, установлены сроки хранения и использования информации с видеорегистраторов. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская. Высший сорт – 220 граммов. 5 рублей 20 копеек. Майонез «Маковский» – дойпак – 400 граммов. 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4,9. Этим утром и днем порывы до 14, а местами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 16-21. В Витебске от 16 до 18 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Радио Витебск.
7: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
1: Это слушает весь мир.

0: А знаете, друзья, не напрашивайтесь поутру на непрошенные, так сказать, комплименты. Ну, по крайней мере, в кавычках однозначно. Потому что есть ситуация, в которой 38-летний мужчина, он просто, ну, не выдержал, понимаете? Вот так вот бывает.
1: Комплиментов.
0: Да, ну, относительно комплиментов. Ты знаешь, я бы сказала, заботы. Наверное, так правильно выразиться. Потому что коллега в течение 11 месяцев каждое утро примерно в одно и то же время спрашивал у него, устал.
1: Ну, ох ты, ничего
0: понимаешь?
1: Себе.
0: Вот 11 месяцев человек терпел, а потом все, взорвался, все не выдержал, конфликты, все дела. Он говорит, ты издеваешься надо мной. Вот
1: каждый
0: ты издеваешься,
1: день.
0: Мы на стройке работаем. А ты каждое утро спрашиваешь, устал?
1: Вот
0: нет, отдыхаю.
1: Да. Слушай, ну это какой-то как-то вот троллинг, подкол высшего уровня каждый день в одно и то же время на протяжении такого количества времени. Ой, да, действительно, вот бывает же, могут выбесить с утра просто каким-нибудь не тем словом, а здесь это не то слово повторялось каждый день.
0: А теперь подумай, ну с другой стороны, да, человек просто говорит, устала.
1: Это как в этом, как дела? Ну, вопрос, например, многих раздражает. Либо там, чем занимаешься?
0: Это как, знаешь, как спрашивать у человека, который спит там, не знаю, по 2 часа в сутки, по 3.
1: Выспался.
0: Спрашивать, выспался?
1: Да, применим разное. Поэтому, друзья, не забывайте, что для нас может показаться обычным вопросом, для других может вот действительно что-то раздражать. Но опять же, это уже какой-то план у него был раз в одно и то же время. Хотя, может быть, просто очень-очень заботливый. Мы вас не будем спрашивать, устали вы, не устали вы. Мы вам дадим музыки, и это будет повод для какой-то бодрости.
2: В эфире радио «Витебск» «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: совести.
1: Итак, друзья, вот такая у нас рубричка имеется, называется она «Будильник совести». Ну, в принципе, здесь можно и логически догадаться. Нам нужна совесть.
2: Или ее отсутствие, по крайней мере, с данным вопросом.
1: И будильник, что же мы? Мы пытаемся ее пробудить? Нет. Ну, в принципе, зачем нам это? Тем не менее, очень интересно узнать. Мы сегодня к вам с таким вот вопросом. Друзья, расскажите, пожалуйста, в нескольких словах, в одном предложении, либо вот просто коротко, самую нелепую свою ложь в
2: вот
1: жизни.
2: Вот может быть, вы не хотели идти с кем-то гулять, встречаться не хотели, и придумали ну такую ересь, в которую в нормальной жизни никто бы не поверил.
1: Но вы это на серьезных движениях загоняли человеку, и в конце концов он поверил.
2: Возможно, даже отворачивали, чтобы подхихикнуть в этот момент.
1: Да, мы не просим вот это вот то, чтобы вы раскаялись, там, да, чтобы вы неловко себя чувствовали. Нам просто интересно, какие несуразные бывают вот эти вот несуразная ложь, так сказать. Я вот,

0: Например, могу вспомнить такую ситуацию. Мне как-то нужно было очень срочно покинуть место проведения одного мероприятия. И я ничего лучше не придумал, как... Причем все знали, что в доме, где я живу, да, например, электроотопление. То есть там стоят электроплиты. А я в один момент говорю: слушайте, я газ не выключил. Наверное, я вот не понимаю, я не помню, выключил я газовую плиту или нет. Скорее всего, нет. Мне нужно очень срочно уехать. Конечно, я потом только допер, почему такие взгляды были на меня странноватые, потому что все знали, что электрическая плита, но тем не менее, да, уехал. Мучила ли совесть? Нет, наверное.
1: Ты знаешь, вопросов больше, чем ответов. Во-первых, чего все знают, какая у тебя плита стоит?
0: Ну,
1: да,
0: я рассказывал в той компании. В той компании люди знали просто.
1: Ну, в общем, ладно. Знаешь, с другой стороны, это такой базовый минимум. Мне кажется, все что-то забывали на плите, ну или, по крайней мере, говорили, что забывали. Но бывают же ситуации, когда из разряда, вот, как нам ребята писали, там кошка рожает и так далее. Ну, вот такие прикольные отмазки мы ждем. Потому что вдруг, я не знаю, подошва в ботинки у, не знаю, кого-нибудь, где-нибудь треснула, что-нибудь случилось. Да все, что угодно, все, что приходило вам когда-то в голову, и вы это озвучивали, пишите нам. Вайбер, телеграм 7071-071.
0: Все, друзья, погнали. Несуразная ложь, несуразное свое вот это вот отговорочки. Присылайте, интересно будет.
2: Проспал? Разбудит шоу. Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ну, давайте послушаем, что же у вас происходило в жизни такого, где нужна была вот эта вот несуразная ложь, но вы ее так серьезно задвигали. В общем-то, вот и есть у нас молодой человек, говорит, в один момент сказал друзьям, что не могу приехать, потому что кот уснул у меня на ногах, и будить его плохая примета. Друзья поверили. Вот, пожалуйста.
1: Ну, не знаю, мне кажется, ты знаешь, такая отмазочка с натягом. По крайней мере, друзья, ну, наверное, да, тоже, может, и не особо-то хотели, чтобы приезжали или еще что-то. Или списали на то, что просто устали, поняли друга.
0: Возможно, возможно. А может, тоже суеверные. Никто ничего не знает.
1: Согласна. Есть вариант от Даши. Говорит, моя сестра в детстве сказала маме, что легла отдохнуть на стол головой и попала на иголку аж целых два раза. И она и случайно проколола уши.
0: А вот это, Даша, вы очень порадовали. Ну, вот это вот, я отвечаю, вот это мои любимые. Вот когда абсолютно, ну вот, нелогично вообще ничего. Один, не знаю, 0.5%, 0.1 миллиардная. Есть такого варианта, что так получится. Но, тем не менее, человек такой на полном серьезе.
1: Вот. Мне интересна реакция мамы. Вообще, что она говорила, как она смотрела, насколько сильно она смеялась и как быстро простила.
0: Есть у нас еще одна девушка, говорит, однажды опоздала на встречу и придумала, что лифт застрял между этажами, а я живу на первом.
1: Нормально, нормально. Мне кажется, это, знаешь, такая стандартная ситуация. Вот как ты про плиту говорил, здесь про лифт, поэтому это нормально, это рабочая схема. И есть еще и Денис на связи, говорит, одноклассники в школе отпросились у учителя трудов, между прочим, весной, копать картошку. Учитель отпустил, а потом сказал нам, что люди же еще не посадили даже картошку, а вы уже копать поехали.
0: Нормально, тоже принимается.
1: Ну, ребята старались, они хотя бы знают, что картошку садят, ее там копать надо. Подумаешь, не в те сезоны, это ж не важно.
0: Верно, абсолютно. Так, что у нас еще здесь есть? Вот, пожалуйста, есть у нас здесь Николай. Говорит, не хотел идти на свидание и сказал девушке, что у нас дома внезапно отключили дверь. Ни свет, ни воду, дверь. Потом сам понял, что сказал. Не, ну смотри.
1: Главное продолжать дальше. Отключили домофон, он заблокировался, что-нибудь там. И...
0: Хотя двери же электронные теперь бывают. Вот мало ли заело, вот все.
1: Не, ну если это лет 30 назад было, вряд ли там такое было возможно. Хотя все, все может быть. Ну вот Руслан пишет, говорит, я когда устраивался на работу, сел на маршрутку и уехал в другой конец города. Потом оттуда добирался в другой конец города и, конечно же, на прием к начальнику опоздал. Но я приехал с фотографиями для личного дела и сказал, что фотографии задержали просто, поэтому опоздал. Ну тут вполне логично, мне кажется.
0: Да, совершенно верно. Вот мне понравилось последнее, вот финальное у нас есть от Вероники, сказала начальнику, что опоздала из-за пробки. Он спросил, где, а я растерялась и ответила, возле дома. Хотя он знает, что до работы мне 5 минут пешком дома.
1: Ну, переехала, не дома ночевала. Ну, слушай, мало ли там ситуации могло быть.
0: Да, действительно. Спасибо, друзья, большое. Интересные у вас получились ответы.
2: Будильник совести. Горячий хит на радио Витебск.

0: новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Выставку «Иннопром Беларусь» посетили свыше 15 тысяч человек из более чем 40 стран мира. Министр обороны Польши объявил о расширении военного присутствия на востоке страны. А на солнце впервые с начала сентября произошла сильная вспышка. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Заплывы устраивает и футбольный клуб МЛ Витебск, как будто бы марафон, потому что два домашних матча футбольного клуба МЛ Витебск уже на следующей неделе. На стадионе ВЦСКА 15 октября в 20:30 МЛ Витебск сыграет с Торпедо БелАЗ, а 18 октября в 20:00 МЛ Витебск встретится с Неманом. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений, и вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: С утра пораньше разбудит шоу. Реклама. Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
5: «Радио Витебск». Слушай.

0: Генеральный партнер «Разбудит» шоу – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: друзья, нам нужен претендент в наш список на розыгрыш бокса от наших друзей футбольного клуба МЛ Витебск.
1: Он нам необходим. Мы его хотим и хотим его прямо сейчас в наш вайбер по номеру 7071071. Но единственный нюанс прямо сейчас, это так, знаете, сгоряча сказано, все-таки вопроса еще не было. Поэтому слушаем вопрос и отвечаем правильно. Кто первый, тот и молодец, тот и залетает в список претендентов.
0: Найдись наш претендент. Вот такую аффирмацию мы запускаем и, конечно же, вопрос задаем. Итак, готовьте вайбер. Сейчас проверим, как внимательно слушали. С какими клубами сыграет МЛ Витебск 15 и 18 октября? Поехали!
2: Радио Витебск. Every breath that I take is a proof. 24/7.

0: радио, которое ты любишь.
1: Ну что ж, друзья, я почти уверена, что можно говорить уже стоп, потому что все-таки правильные ответы есть. Единственный нюанс – это нужно время, чтобы добраться до самого низа, потому что, как ни странно, вот знаете, обычно побеждает тот, кто сверху, а вот тут вот как будто бы надо до низа листать, чтобы добраться до первого человека.
2: Потому что он впервые прислал, не впервые, а первым, и, соответственно, чем больше смс прилетало, тем все ниже и ниже и ниже и ниже уходил от нас правильный вариант ответа. Но вообще их много правильных, но тем не менее были и неправильные. Но правильно нам сегодня вариант выдает Лиана. Цифры номера заканчиваются на 178. Вот, пожалуйста, правильно вариант ответа она встретила здесь. А нет, кстати, подождите, не Лиана, все. Значит, у нас выигрывает Александр. 669, последние цифры номера. Уж извините, Лианочка, но неправильно вы ответили. Я увидел, что один из вариантов у вас правильный был, клуб, а второй вот сразу не понял. Нет, не Неман и Гомель, а это торпеда БелАЗ и Неман, соответственно. А вот Александр все правильно сделал. Поэтому Александр следующий по порядку заносится в список.
1: Все, Саш, мы вас поздравляем. Удачи в пятницу, друзья. Ну а всем остальным удачи уже завтра.
0: Макс Тайм. Реклама на радио Витебск.
3: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. 4К QLED телевизор TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 103 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.
4: Профессор, ваша формула работает?
5: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gbrbonus.by и по телефону 017-239-0609.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
7: Бордет,

0: Вот так медленно, наверное, для кого-то немедленно мы пересбрасываемся уже на очередной час. А точнее, третий у нас с вами наступит через несколько музыкальных.
1: И вот знаешь, какой вопрос у меня остается на повестке дня? Почему фактически в каждом англоязычном треке есть такая тема из серии «Никогда не хочу возвращаться домой»?
0: Не знаю. Ну, потому что, видимо, совсем им там скучно. Ай, вот не любят домашний уют и комфорт. А мы же любим. Я бы вернулся прямо сейчас, например, в кроватку.
2: Радио Витебск.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Выставку «Иннопром Беларусь» посетили свыше 15 тысяч человек из 70 регионов России и более чем 40 стран мира. Организаторы подвели итоги работы международного форума. На полях выставки обсуждали стратегическое сотрудничество и в рамках союзного государства, и в рамках евразийской пятерки. Подписанные контракты и соглашения станут основой для дальнейшего развития кооперации. Минская площадка стала финальным проектом бренда в 2026 году. Напомним, международная серия выставок прошла с февраля по октябрь в 5 странах – Саудовской Аравии, Узбекистане, России, Индии и Беларуси. Следующий «Иннопром» примет Ташкент в апреле 2027-го.
0: В мире.
1: Министр обороны Польши объявил о расширении военного присутствия в Люблинском воеводстве на востоке страны. По его словам, Польша наращивает численность войск на востоке в рамках плана по укреплению границы. В Люблинском воеводстве, граничащем с Белоруссией и Украиной, создаются новые подразделения в составе 18-й механизированной дивизии. Косиняк-Камыш также сообщила о размещении зенитных ракетных комплексов «Патриот» в районе аэропорта Свидинг. Они появятся в восточном регионе впервые.
0: В Беларуси
1: стартовала акция «Молодежь за безопасность». Она продлится по 16 октября. Об этом Белта сообщили в МЧС. Целью акции является популяризация профессии спасателя, обучение подрастающего поколения правилам безопасности и оказание реальной помощи тем, кому она необходима. Работники МЧС вместе с активистами молодежной организации спасателей пожарных навещают пожилых людей, помогают им по хозяйству, наводят порядок во дворах, устанавливают и проверяют пожарные извещатели. Для школьников и молодежи подготовлены квесты, викторины, мастер-классы по основам безопасности жизнедеятельности и яркие праздники безопасности. Топливо на АЗС Беларуси подорожает на 1 копейку 7 октября, сообщили в концерне «Белнефтехим». Новые цены АИ-92 – 2 рубля 62 копейки, АИ-95 – 2,72, АИ-98 – 2,98 и дизель – 2 рубля 72 копейки.
0: Без политики.
1: Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце в ночь на 6 октября. В последний раз солнечная вспышка класса М была зафиксирована 5 сентября. Солнечные вспышки, в зависимости от мощности рентгеновского излучения, делятся на 5 классов А, Б, С, М и Х. Минимальный класс А соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которые, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4,9. Этим утром и днем порывы до 14, а местами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 16-21. В Витебске от 16 до 18 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Утро твоего.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Это слушает весь мир.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Ну, надо признать, что в современном мире, в современных переписках смайлы и эмодики — это составляющая неотъемлемая часть, ну, почти каждого СМС, давай скажем так. Хотя там тоже подразделяют, кто чаще ими пользуется, кто нет. Но вот Google в очередной раз выкатывает самый популярный смайлик, самый популярный смайл, который использовали за год. Да. В 23-м году это было сердечко, вот в 24-м категорическое нет, в 25-м рука, типа а-ля «что ты хочешь?», вот это вот итальянское движение. Ну а в 2026-м самым популярным эмодзи Google признал ржущий смайл, который просто вот аж до слез смешно как.
2: Так, я не знаю, мне казалось, я видела немножко другую информацию, но по крайней мере там был плачущий смайлик, и поговаривают, что как минимум зумеры используют его с точки зрения того, что они плачут и у них все плохо, а вот до слез плачут. Наверное, они имели в виду то же самое, что и вот этот смеющийся,
1: Тем не менее, вот так вот получается, в этом году всем было смешно. Много хохотали мы, вот так. Что будет в следующем, интересно. А какой бы смайлик в следующем году такой интересный выбрать? Например, возможно, вопросительный, почему нет?
2: Нет, но там, где вопросов. Думают, не мешало бы уже использовать.
1: Вот, вот, пожалуйста. Поэтому накидываем идеи для популяризации очередных смайлов. Ну и, конечно же, набрасываем вам треков для того, чтобы утро прошло хорошо и вы над чем-нибудь посмеялись. Как раз таки используя этот смайл.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. 24/7.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский.

0: так, друзья. Вот мы думали, что это невозможно, но тем не менее. Вот, естественно, можно и свести какие-то логические факты друг с другом. Как это говорится, плюс с плюсом, минус с минусом. И тем не менее, вот психологи выяснили, финансовые трудности ведут к кошмарам. 65 человек участвовало, которые 2 недели вели дневник снов. И вот что же он показал? Дневной стресс из-за денег напрямую переходит в негативные эмоции во сне. Проблемы же в отношениях тоже оказались связаны с плохими снами. При этом то, как человек справляется со стрессом, почти не влияло на сновидение. Вот так вот. Поэтому, друзья, не переживайте. Если переживаете, нужно это все перед сном отбрасывать, заваривать какой-нибудь чай на травочках и спокойно ложиться спать.
1: Знаешь, после таких новостей хорошо, если захочется только плюсы с плюсами сводить и минусы. Mm-hmm. С минусами они счеты жизнью, судя по таким, вот знаешь, что это сразу кошмары какие-то, еще что. Зачем? Ну, нет денег, но все равно они с неба не упадут, правильно? Зачем кошмарики?
0: Да, абсолютно верно. Поэтому здесь можно только выходить на такой уровень, чтобы, например, не думать об этом перед снами и как-то решать в течение дня. Что самое интересное, вот поддержка близких и позитивное мышление не убавили количество кошмаров.
1: Я только хотела сказать, а тебя не раздражает, когда ты говоришь, ё-моё, денег нет, ни, там, не знаю, на что-то важное, да, там, а тебе говорят, ты не переживай, все будет хорошо.
0: Нет, не раздражает. Вот это вот, да, многие назовут эти слова банальными, но тем не менее человек хоть как-то выражает. Ну а зачем? Зачем? Почему?
1: Я не
0: Почему
1: знаю,
0: нет?
1: Ну, ё-моё, я вот не могу добавить никаких других слов, потому что в целом, если мне говорят на какую-то проблему, ты не переживай, все будет хорошо, для меня это, знаешь, как будто бы прекрати мне об этом рассказывать, потому что ничего не поменяется.
0: Ага, вот оно как иногда работает и в такую степь.
2: Радио Витебск. 91.2.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк.

0: топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ой, романтики, конечно, ребята из группы «Добро», братья Засидкевичи. Но вот, тем не менее, знаешь, привязался я к одной фразе. Вот здесь разбивалось сердце на куски и на счастье. Да, конечно, это здесь романтизируют песню о любви. Но меня натолкнуло на мысль. Вот вспомните, друзья, в детстве, когда мы что-либо разбивали, нам говорили, что руки не из того места растут. Но когда у взрослых что-то разбивалось, всегда говорили: ой, это же на счастье. Ой, это к деньгам, на счастье. И всего самые лучшие приметы были связаны с тем, что вдребезги бьется.
1: Знаешь, даже если бы мне очень хотелось сказать тебе что-то против, я не могу найти таких слов, потому что мне кажется, это работало всегда. Ну, слушай, ну вот бьешь ты сейчас сам тарелку. Такая: ай, тарелка, ну, неважно.
0: Да.
1: К счастью.
0: Да,
1: такой,
0: да.
1: Нашел положительный момент и пошел дальше. А вот если кто-то твою любимую разобьет тарелку, это же сразу будет...
0: Вопросы.
1: Нет, ну как ты мог? Руки не из того места.
0: Возмещение, покупочки, ищи такую же, я не знаю, склею.
1: Ну, короче, ты явно не скажешь, что человек специально старался, чтобы пожелать тебе счастливого дня.
0: Ну, конечно. И вот как это работает? Почему? Парадокс какой-то.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Беларуси оценивается как стабильная и контролируемая. В Германии втрое выросло число отказников от военной службы, а OpenAI будет маркировать сгенерированные искусственным интеллектом материалы специальными водяными знаками. Подробности в начале следующего часа.

Ай, друзья, два домашних матча футбольного клуба МЛ уже на следующей неделе. На стадионе ВЦСК 15 октября в 20:30 МЛ сыграет с Торпедо БелАЗ, а 18 октября в 20:00 МЛ Витебск встретится с Неманом. Болельщиков, как всегда, ждет множество развлечений. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.

0: Реклама. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров.

0: И чатик наш, привет-привет еще раз всем и каждому, кто на волне Радио Витебск, друзья. Вот, пожалуйста, уже достаточно такое, можно сказать, не раннее утро, середина вот этого вот утреннего настроения. И почему бы тем людям, которые уже не находятся на своих рабочих местах, немножечко взбаламутить свое настроение? Вот передать кому-нибудь привет, коллегам каким-нибудь, либо офисом, либо какому-нибудь кабинету, неважно кому, либо просто своим знакомым.
1: А я предлагаю делать по-другому. А я предлагаю звать на кофе. А почему нет? Ну смотри, 9:44, уже 45. Ну, самое время, мне кажется, для утреннего кофе. По крайней мере, оно лишним точно не будет, для того хотя бы, чтобы не уснуть.
0: Да.
1: Поэтому, друзья, если не хотите писать приветы, но нет настроения желать у вас никому доброго утра, зовите на кофе. Говорите,
0: не,
1: эй, Таня, пойдем.
0: А не обязательно на кофе. Зовите что-нибудь сделать, что-нибудь придумать, выдумать.
1: Только хорошее и в рамках нашего законодательства.
0: Конечно, конечно. По-другому быть не может. Ну, какие-нибудь прикольчики там, приколюшечки можно придумать. А, в общем-то, все, пишите в Viber, Telegram 7071-071. Направляйте свои приветы и зазывы, да, позывы, а мы обязательно все зачитаем. Если не коллегам, то своим друзьям, родственникам, товарищам, кому угодно.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Это слушает весь мир. All I need is one night. You gonna have to splurge on me. All I need is one night. I went deaf on you. Слушай и ты на радио Вид.

0: собираем ваши приветы и, возможно, поздравления даже. Вдруг у кого-то есть повод с утра пораньше кого-то поздравить. Поэтому, друзья, мы все направляем в Viber, Telegram 7071-071. Особенно внимание уделяем приветам, вот знаете, офисным таким. Вот, приглашайте кого-нибудь на кофе, либо передавайте привет в соседние кабинеты, почему нет?
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
4: Привет, Витебск. Это Зирт. Танцуй под мои треки на радио Витебск.
5: Все мы изначально чайники.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
2: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
5: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
4: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Чат «Привет».
7: Ну что, наши дорогие, давайте посмотрим, что вы здесь передавали. Вот, пожалуйста, Николай нам пишет, говорит, всем привет. Моим коллегам в 212 кабинет на проспекте Черняховском передаю привет. Давайте налаживать телекоммуникации.
8: Так, смотри, рабочие моменты подоспели. Леся тоже, между прочим, где-то в сторонке не стояла. Говорит, приглашаю клеить 3D-обои.
7: Вот, пожалуйста. Вот,
8: все желающие милости просим, пишите. Да. Мы Лесе все передадим.
7: Направим. Так, есть еще у нас и Андрей. Говорит привет Игорю, Лехам, куму Руслану и нам. Спасибо большое. Вот все получили свои дозы приветиком.
8: Так, есть еще одно сообщение от Саши. Возможно, ошибусь с фамилией, поэтому заранее прошу прощения. Огромный привет отправляется Сане Зевару, а может быть Зевару от друзей. Есть тут еще и пожелание такое, знаете, мы в тебя верим.
7: Ну, конечно, когда рабочий день идет на полную, все в кого-то верят. А может, это просто кличка вот человека, Саня Зевар, вот, как-то так. Возможно, прозвучит и Юлия есть, и говорит, доброе утро, радио Витебск, передайте девчонкам приветики на кухню, вот, в пищеблок. Передаем.
8: Слушай, достаточно приятные сообщения прилетели. Ну, и есть еще одно сообщение, прислала нам его Оля. Говорит, привет водителю синей машины, который минут 5 терпеливо ждал, пока я наконец-то припаркуюсь. Спасибо за выдержку и веру в меня.
7: Ну, слушайте, ну это приятно получать такие вот СМС, поэтому водитель, вы молодец. Терпение всем. Вот видите, никто никого не гнал, никто ничего не нервничал, и все хорошо по итогу.
8: Да, если вдруг водитель нас слышит, пишите, передадим ответочку.
7: Да.
4: Горячий хит на радио Витебск.

0: друзья, мы возвращаемся к вам, но постараемся по-быстрому. Есть здесь еще Наталья с нами на связи. Она поздравляет главного бухгалтера Ольгу с днем рождения. Терпения, мудрости, хорошего настроения и много чудесных мгновений. На кофе не зовут, давай уже начнем обед.
1: Это замечательно, присоединяемся. Игорь передает привет мужчине на столбе. Ну вот так, как бы это ни звучало.
0: На самом деле есть фотоподтверждение. Ну и что касается финального привета на этот час, по крайней мере, есть привет парню в наушниках, который сегодня танцевал на остановке. Вы думали, никто не видел? Мы видели, было хорошо.
1: Ой, ну круто, друзья, вот с таким настроением и переходим на следующие 60.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Беларуси оценивается как стабильная и контролируемая. Об этом сообщили медики во время профильного брифинга. Подъем заболеваемости респираторными инфекциями прогнозируется в традиционный для страны период на конец января, начало февраля 2027 года. При этом ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и коронавируса. При этом с октября в Беларуси уже началась массовая вакцинация против гриппа. Медики напоминают, здоровье во многом зависит от ответственного отношения каждого из нас. В сезон высокой активности респираторных вирусов необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены.
1: В мире.
2: В Германии число отказников от военной службы выросло втрое. С января по конец августа поступило 12 102 заявления об отказе, сообщила медиагруппа Функе со ссылкой на Федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества. За весь прошлый год таких обращений было 3800. OpenAI будет маркировать сгенерированные искусственным интеллектом материалы. В течение нескольких недель ChatGPT начнет использовать для написанных им текстов специальные метки. Разработчик чат-бота пошел на этот шаг в целях соблюдения законов Евросоюза, говорится в пресс-релизе компании. При этом отмечается, что водяные знаки не измеряют вклад человека в материал, не устанавливают право собственности или ответственности, не идентифицируют пользователя и не проверяют достоверность материалов. В то же время отсутствие маркировки не будет на 100% означать авторство человека.
1: В Беларуси.
2: В лесах Беларуси начали устанавливать специальные единообразные информационные знаки с QR-кодами. Теперь граждане могут найти контакты лесничеств, чтобы выяснить, какое лесохозяйственное мероприятие проводится на том или ином участке леса. Вся информация будет размещена на паспорте объекта, а рядом QR-код, по которому можно найти дополнительную полезную информацию. Узнать подробнее о лесохозяйственном мероприятии или рубке, ознакомиться с картой запретов или ограничений на посещение лесов или заказать дрова онлайн и даже прочитать, что делать в случае, если человек заблудился в лесу. Главная цель – это повышение эффективности работы с населением и помощь тем, кто заблудился, сообщили в министерстве. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Шоколадный батончик «Сникерс» 50,5 граммов, 1 рубль 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4,9. Этим утром и днем порывы до 14, а местами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 16-21. В Витебске от 16 до 18 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Радио Витебск. Утро твоего
7: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
1: Это слушает весь мир.

0: «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
1: Все, друзья, официально заявляю, меняем название предыдущего трека «Понга» на «Бинго», потому что кто-то явно сегодня выиграет вкусный праздничный, между прочим, обед. Что касается наших приветов, есть небольшое продолжение. Вот Наташа поздравляла с днем рождения Олю, и Оля не осталась в стороне. Она так и написала: «Это Оля, у которой сегодня день рождения. Передаю привет своему офису. Немного терпения, и будет вкусный обед». Оль, мы вас лично еще раз поздравляем с вашим днем.
2: Да.
1: Пусть у вас будет, не знаю, каждое утро начинаться с улыбки, побольше женского счастья и побольше таких коллег, которые дружат с вами не только ради вкусных обедов.
2: Ну и, конечно, оставайтесь вместе с нами с волной Радио Витебска по поводу вкусного обеда. Да, в этом часу мы тоже предложим кое-что вкусненькое.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: даже не думай.
1: И вот знаете, друзья, иногда хочется вот во всей этой повседневности отвлечься. Для этого, собственно, есть мы, те ребята, которые готовы подкинуть вам какую-нибудь ерунду, чтобы отвлечься от работы, правильно?
2: Остановитесь на мгновение и замрите, друзья. Сейчас ничего вам не нужно будет делать. Вот фраза стартовая будет выдана. Вы ее вводите в Viber, Telegram 7071071. И дальше вам ваши вот эти вот смартфоны, ваши гаджеты выдают слова, которые вы выбираете, нажимаете «понравившиеся». Таким образом у вас получится предложение и присылаете нам. Через несколько минут мы зачитаем и все вместе порадуемся, каким иногда нелепым, смешным, а может быть и серьезно правдивым бывает автозаполнение. Что касаемо фразы, сегодня она такая короткая и простая. Есть куда разгуляться заполнению. «Я легко умею». Вот, пожалуйста. А далее пока троеточие. Вот вводите и посмотрим, что получится. Несколько музыкальных у вас на все про все есть. Потом зачитаем. Повторяю фразу «Я легко умею». Поехали.
3: Радио Витебск. 91,2

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ищите идеальную пару в Аскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Асконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Итак, что у нас получилось? Давайте зачитаем. Вот, пожалуйста. Есть у нас Владимир. Напоминаю, стартовая фраза была-то какая. Я легко умею. Владимир говорит нам, я легко умею делать это так, чтобы не быть таким же. Вот, интересно получилось.
1: Каким, каким, Владимир? Давайте, раскрывайте секреты.
0: Напишите подробнее. Вот Гордеева интересуется.
1: Конечно, интересуется, да.
0: Так, Леся говорит, я легко умею играть на нервах, особенно под настроение подходящее. Вот,
1: так,
0: пожалуйста.
1: Это секреты, это никто не слышал, переходим к Денису. Я легко умею говорить на русском языке, но я не знаю, как правильно писать. Вот видите, какое
0: парадокс,
1: откровение от
0: да?
1: мужчины, да, бывает и так. Я легко умею работать в команде и в штанах, по талии и бедрах, пишет нам Настя.
0: Командная работа по пошиву. А Екатерина говорит, я легко умею ездить по ушам, но не хочется. О, интересно.
1: Конечно.
0: Улыбнула. Наталья говорит, я легко умею работать в команде, но не имею желания.
1: Нет, ну тут все по факту, тут верю. Я легко умею делать массаж ног, но мне это не нужно, поэтому лучше сделать это после работы, пишет нам Олечка. А Аня говорит, я легко умею говорить по сути, но мне кажется, это слишком скучно.
0: Совершенно верно. Светлана говорит, я легко умею готовить, а вкусно особенно мясо. Вот, пожалуйста.
1: Это откровение.
0: Юлия говорит, я легко умею писать красивые анкеты, и мне очень нравится этот день на свежем воздухе. О,
1: у кого-то выходной, возможно.
0: Анкет, например, да, составитель.
1: Да, я сразу про свежий воздух что-то как-то зацепилась. Ну ладно. Я легко умею делать то, что ты мне говоришь и не понимаешь, как это выглядит, пишет нам Оля. А следующий человек, могу предположить, что это Надежда, да? Нет?
0: Да, ты абсолютно прав.
1: Я легко умею работать на результат. Вот, цените таких сотрудников.
0: Да, все верно. Так, есть здесь и Татьяна. Я легко умею делать то, что ты хочешь, чтобы я была рядом с тобой. А также есть Глеб, у него получилось следующее. Я легко умею делать комплименты, только если не горит.
1: Ах, как грустно вы окончили это предложение.
0: Но, тем не менее, спасибо за ваше предложение вашим автозаполнением. Получилось, как всегда, здорово и интересно.
2: Даже не думай.
3: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Галина Захарова. В этом выпуске о спортивных событиях. Минские динамовцы не сумели выиграть очередной матч на своем льду в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сезона 26-27. Четвертым соперником зубров в текущей домашней серии стала нижегородская Торпеда. Хозяева открыли счет на последней минуте первого периода. Гости сравняли цифры в середине второй трети. И больше голов в основное время зрители на Минск-арене не увидели. В овертайме волжане сумели поразить ворота хозяев, но шайба была отменена из-за нарушения правил. Исход встречи решился в серии послематчевых бросков, где точнее оказались торпедовцы. Итог игры – поражение «Динамо» со счетом 1-2. Домашнюю серию минчане завершат 8 октября матчем против питерского «СКА». «Авиатор», «Гомель» и «Славутич» одержали победы в матчах 10-го тура регионального чемпионата Белорусской хоккейной лиги. Барановичский «Авиатор» гостил в Солигорске у «Шахтера». По ходу матча летчики дважды отыгрывали отставание в один гол и трижды выходили вперед. Итог – победа «Авиатора» 5-4. Эта виктория над «Шахтером» стала для клуба из Барановичей первой за все время выступления в чемпионате страны. Солигорчане упустили возможность вернуться на первое место в экстралиге, и теперь первую строчку делят «Металлурка» и «Славутич». Смоленский коллектив продлил победную серию до 8 матчей. На своем льду россияне одолели «Витебск» 4-3. Также накануне «Гомель» обыграл «Оршанский Локомотив» 5-2. Футболисты сборной Беларуси проведут очередной поединок группового этапа Лиги наций УЕФА. В матче четвертого тура белорусы примут в Будапеште лидера группы С1 команду Финляндии. Начало игры в 21:45, прямая трансляция на телеканале Спорт ТВ. В первом круге в Хельсинки соперники разошлись миром 0-0. В пятый игровой день 12 ноября сборная Беларуси сыграет в Сан-Марино, а 15 ноября завершит первый этап в Будапеште поединком с албанскими футболистами. Сербский теннисист Новак Джокович вышел на третье место в истории по числу выходов в финалы турниров. В полуфинале турнира в Пекине Джокович одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым, который был дисквалифицирован при счете 7-5-5-3. Этот финал станет 146-м в карьере сербского спортсмена, что позволило ему обойти американца Ивана Лендла. Лидером по числу выходов в финал остается Джимми Коннорс, а на втором месте находится Роджер Федерер. В финале турнира в Пекине Новак Джокович встретится с австралийцем Алексом Доминауром. Александр Овечкин объявил нынешний сезон последним для него в НХЛ. Российский хоккеист признался, что принял данное решение вместе с семьей еще летом и хотел объявить о нем до первого домашнего матча. Хоккеист отметил, что осталось 82 игры и призвал одноклубников выйти в плей-офф, хорошо сыграть и наслаждаться моментом. Овечкин выступает за Вашингтон с 2004 года, когда клуб выбрал его под первым номером на драфте. В 2018 Александр Великий завоевал Кубок Стэнли. Сейчас он проводит в Лиге 22 сезон и является рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах. На его счету 929 шайб. И к этому часу у меня все о спорте.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: же ритме, друзья, можно и двигаться на футбольные матчи. Два домашних матча футбольного клуба МЛ Витебск уже на следующей неделе. На стадионе ВЦСК 15 октября в 20:30 МЛ Витебск сыграет с Торпедо Белас, а 18 октября в 20:00 МЛ Витебск встретится с Неваном. Болельщиков ждет множество развлечений, вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Это слушает весь мир.

0: не успел позавтракать, не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: «Мой завтрак».
1: Ну что ж, друзья, мы снова появляемся, но уже не для того, чтобы, знаете, передавать ваши приветы, а для того, чтобы сказать привет всем тем, кто желает поучаствовать в нашей игре «Второй завтрак». Конечно же, мы не просто так будем разговаривать, мы будем дарить подарки, потому что пицца, понимаете, сама себя не найдет, сама себя не скушает. И знаете что? Буду напоминать сразу номера наших телефонов 60-20-60, 60-20-70. Ну а дальше дело за малым.
2: А я буду напоминать, что есть еще и положение, оно доступно. Но как на сайте radiovitebsk.by, так и в наших социальных сетях ищите закрепленные посты и смс. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь и переходите к нам в игру. Как всегда, подписывайтесь на телеграм-канал Радио Витебск, там будет задание. Есть буквы, нужно собрать слово, которое мы загадали. Какое же оно? Все, буковки полетели, можете заходить, смотреть. Вот как ты думаешь, быстро отгадают сегодня?
1: Ну, я не знаю. Слушай, я не видела, каких буков ты докинул. Само слово несложное. Угу. Вот, ну, пытаюсь, тогда... да, долистать до как раз-таки...
2: Возможно, первый как раз-таки ответит. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Какое я вижу слово? Зубравы.
2: Алло.
3: Новый.
2: Один. Два.
1: Это еда.
3: Шакшука.
2: Нет, спасибо. Нет. Большое не шакшука. Там, оказывается, и такое блюдо есть. Будем знать. Плюс один в словарик.
1: Мне кажется, нам нужно
2: блюд.
1: Будет скоро ходить по кафе и пробовать все, что мы не ели.
2: Возможно. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе.
2: Ваш вариант
3: булка.
2: Ответа? Нет, не булка. Спасибо большое.
1: Хотя это очень близко.
2: Ну, близко к этому, я бы сказал. Ну, не совсем. Но тем
1: нет,
2: не
1: ну,
2: менее.
1: Слушай, ну, в целом
2: в
1: мучное.
2: Направлении. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Что у нас здесь?
3: А давайте попробуем шарлотка.
2: А давайте попробуем. И забирайте пиццу на здоровье, потому что совершенно верно. Правильный вариант ответа. Шарлоточку мы загадывали. Абсолютно верно. Как ваше имя?
3: Меня зовут Инна.
2: Инна, очень приятно. Инна, давно ли делали шарлотку? Сейчас же сезон яблочек вот идет.
3: Уже делали.
2: Уже делали.
1: Инна,
2: да?
1: А между пиццей и шарлоткой что выберете?
3: Все-таки пицца.
1: Ну, правильно, шарлотку можно и дома на ходу сделать. А вот за пиццей приходится как минимум куда-то ехать или хотя бы искать заказы.
2: Ну, либо заморачиваться и долго готовить. Вот,
1: ну, в общем, все варианты так себе.
2: Да, поэтому мы вам отдаем вот с легкой подачей вашу пиццу. Пользуйтесь моментом, передавайте приветы.
3: Ну, привет всем ведущим Радио Витебск. Спасибо, что радуете нас этой осенью.
2: Спасибо, ой, что звоните нам и играете. Вот ответные.
1: Ну, а в вашем случае еще и выигрываете, потому что надеюсь, что действительно немножечко настроения на сегодняшний день мы вам тоже смогли поднять. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Будем рассказывать, где и как вы заберете свой приз. Друзья, ну, а всем остальным желаем приятного аппетита и удачи завтра.
0: «Разбудит шоу» на Радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Реклама на Радио Витебск.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
7: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск 24/7.

0: Знаете что, вот вроде бы эфир заканчивается. Во-первых, приветствуем Наташу Буталко. Привет тебе.
1: Привет.
0: Большой-большой.
1: Всем доброе утро.
0: Да, но еще и вспомнилось, вот как-то, не знаю, просто в голову так ляснула идея. Вот, игры детства. Да.
1: Просто потанцевал под Шаде.
0: Каждый раз ляскает вот так вот, потом не
2: ответишься. А потом все остальные отдуваются.
0: Совершенно верно. Так вот, детские игры, в какие играли в детстве. Вот спрашиваю Наташу. Наташа, твоя любимая детская игра? Говорит, казаки-разбойники. А почему именно такой выбор?
1: Ну, на самом деле, признаться честно, игр в детстве было очень много интересных, вот, но я любила все, наверное, игры, связанные с бегом. Во мне вот эта быстрая ходьба осталась до сих пор, поэтому, наверное,
0: Настя,
1: да, все, что было связано с движением.
0: Твоя любимая игра в детстве?
2: Моя, да, в резиночки, наверное, играли.
1: Вот, резиночки, кстати, тоже интересно было.
2: Вот, ну, Наташа, тут и сабжик вспомнила.
1: Сабжик, да, с мячом. Ну, девчонки любили,
0: класс, да,
1: там играть в эти игры, загадывать всякие вещи на будущее.
0: Когда совсем поменьше были классики, вот, практиковали, дальше уже пошли тоже игры с мячом.
1: Так, а
0: вот,
1: помните, земелька еще тоже была, когда рисовали круг, да.
0: Земелька. Да. Я помню, когда мы неудачно играли в казаков, земелькой обычно прикапывали тех, кто не говорил свою букву.
2: Ужас, какие жестокие ребята. У нас все было гораздо...
1: Вот ты знаешь, сейчас поговорили про это, и вот не знаю, как вам, мне захотелось вернуться в прошлое.
0: Захотелось поиграть в казаков-разбойников.
1: Да.
2: Наташ, я могу подождать себя после эфира, и мы с тобой пробежим. Ну, хотя бы один кружок.
1: Коридор длинный, можно.
0: Ничего себе.
2: На перегонки до уборной.
0: Ребята, у нас тут будут игры, между прочим.
1: А вообще, друзья, дорогие радиослушатели, присылайте свои любимые игры. Давайте сейчас в эфире немножечко поностальгируем, вспомним детство. Вот заговорили на эту тему, и вот, признаться честно, мне кажется, наше детство было, мне кажется, гораздо лучше, чем сейчас. Все-таки мир повяз вот в этих гаджетах, компьютерах, тиктоках и так
0: раньше
1: далее.
0: Раньше трава была зеленее, гляньте.
2: Все, мне кажется, пора просто Наташа оставлять эфирную студию и выдвигаться.
0: Абсолютно верно. Но, тем не менее, да, каждый найдет свое любимое. Все, друзья, мы с вами прощаемся до завтра. Завтра в 7 утра на нашем же месте, раз будет шоу. У микрофонов были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем отличного дня, всем
3: пока-пока, всем музыки!
4: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Горячий хит на радио «Витебск».

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня знакомится с научными разработками гражданского и оборонного назначения. Глава государства во время рабочей поездки в Минскую область посещает испытательные полигоны Института порошковой металлургии. Президенту доложит о разработках Национальной академии наук Беларуси в интересах укрепления обороноспособности страны. Александр Лукашенко ознакомится с беспилотными летательными аппаратами, с испытанием высокоэнергетических взрывчатых веществ, с автомобильной техникой в защищенном исполнении, средствами бронезащиты и специального снаряжения, со средствами обнаружения, сопровождения и уничтожения БПЛА.
0: Беларуси.
1: Минск примет масштабный контртеррористический форум 7-8 октября. Среди участников представители более 30 стран, делегаты от 127 компетентных органов стран-участниц, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, СНГ и международных организаций. В программе 4-я конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму и 12-я международная научно-практическая конференция региональной антитеррористической структуры ШОС. Также запланированы совместные антитеррористические учения «Евразия анти Террор 2026.
0: В мире.
1: Власти США отказались от федерального налога на дизельное топливо на фоне кризиса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в Небраске. Прямо на сцене он подписал указ, разрешающий широкую продажу так называемого красного дизеля, топлива, которое ранее использовалось только для сельскохозяйственной, строительной и специальной техники. В публикации в соцсети True Social Трамп возложил ответственность за топливный кризис на Киев и тупократов в Калифорнии. По его словам, атаки ВСУ причиняют много проблем США, как и недостаточное количество нефтеперерабатывающих заводов в стране. В США работают 130 нефтяных заводов, большинство из них построены до 1970 года. В 50-х годах их было более 300. В Беларуси вступили в силу новые требования к использованию видеорегистраторов в общественном транспорте. Работников обязали информировать пассажиров о ведении видео и аудиозаписи. Запись при проверке проездных документов должна вестись непрерывно. Также должна быть обеспечена защита персональных данных пассажиров. Доступ к видео и аудиозаписям разрешается только ограниченному кругу лиц. Кроме того, установлены сроки хранения и использования информации с видеорегистраторов. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4,9. Этим утром и днем порывы до 14, а местами до 15-18 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 16-21. В Витебске от 16 до 18 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Утро твоего.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Каждый день с понедельника по пятницу музыкальный бранч делится хитами и настроением. Слухи и новости из жизни звезд, мировые премьеры и любимые треки для тебя по будням на радио Витебск.

0: Музыкальный бранч.
1: Вчера в эфире я произносила такую цитату, как «Чем дальше от понедельника, тем добрее утро». Так вот, сегодня для многих оно явно доброе, ведь на календаре у нас уже вторник, и, как принято считать, самый сложный день недели мы с вами пережили, а теперь осталось просто держать свой рабочий темп до пятницы и, как говорится, не сдаваться. Всем на старте музыкального бранча хочется пожелать боевой готовности, бодрости, ну и, конечно же, позитива. Пусть новый день принесет вам массу ярких впечатлений, теплых моментов, ну а мы, как обычно, на волне Радио Витебск в вашу жизнь добавим порцию топовой музыки. В скором времени обязательно познакомимся с очередной бранч-премьерой. Также послушаем белорусский проект под названием Next. Прямо сейчас в динамиках для вас отыграют Але Фарбен, Льюис Томпсон и Мэй Мюллер. Ну, от меня, Наташа Баталка, ловите теплый осенний привет.
0: Радио Витебск. Радио, которое

0: Реклама. Новый кроссовер за 54 900 рублей – это не выдумка. Это новый Bell GX50. Современный городской кроссовер с 4-цилиндровым двигателем, автоматической коробкой передач и пакетом теплых опций уже в наличии в дилерском центре G-Motors на Вороновском кольце. Действует льготный кредит и лизинг от 0,01% годовых. Не ждите подходящего момента. Сделайте мечту реальностью уже сегодня. Запись на бесплатный тест-драйв по телефону +375 29 77 77 285 или на сайте belgvitebsk.by. Стоимость указана с учетом выгоды по программе «Лояльный трейд-ин».
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Ранч-премьера.
1: Только что послушали с вами пару треков для того, чтобы раскачаться в рамках музыкального бранча. Ну и теперь настало время добавлять в эфир нашу будничную очередную новинку. Сегодня к нам в гости заглянет один коллектив под названием December 10, что в переводе в принципе-то и означает 10 декабря. Это британско-ирландский поп-бойс-бенд, созданный музыкальным продюсером Саймоном Коулом в рамках реалити-шоу, которое, кстати, называлось Simon Cowell The Next Act. Это реалити-шоу проходило на платформе Netflix, так вот никто не стал заморачиваться. Название группы просто связано с датой выхода того самого шоу 10 декабря. В состав коллектива входят 7 участников, 7 парней. Каждый из них обладает своей какой-то особой изюминкой, харизмой. Ну и, естественно, у каждого парня прекраснейший вокал. Что касается новинки, которая сегодня у нас будет звучать для вас, трек называется «Us Against This World» и в переводе означает «Мы против этого мира». Песня рассказывает о глубокой тайной связи между двумя людьми, которые бросают вызов всему остальному миру. Так сказать, влюбленные сталкиваются с некоторым непониманием и, может быть, даже давлением со стороны общества, но, тем не менее, не сдаются и остаются преданы друг другу. Самое интересное, что сегодняшняя новинка отчасти является своего рода ремейком. Трек построен на творческом переосмыслении знаменитого хита группы Cutting Crow под названием «I Just Died In Your Arms», и эта работа вышла еще в далеком 1986 году. И вот как раз-таки старые мотивы добавляют наши новинки с своего рода драматизма, о сильных всепоглощающих чувствах. Я думаю, про какие мотивы я здесь рассказываю, вы сейчас однозначно поймете и вспомните ту старую музыкальную работу. Так что давайте ловить бранч-премьеру в эфире «Любимой волны», слушать и, как всегда, оценивать ее в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч-премьера.

0: 2029 года.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Стало известно, что съемки «Бэтмена 2» приостановили. Мэтт Ривз взял паузу из-за семейных обстоятельств. В студии подчеркнули, что поддерживают режиссера и рассчитывают вскоре возобновить работу над фильмом. Напомним, что в сиквеле Роберт Паттинсон вновь сыграет Брюса Уэйна. Также в фильме появятся Скарлетт Йоханссон, Каллен Форрелл, Себастьян Стэн, Энди Серкис и Джеффри Райт. Но вот известный хоккеист и капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин объявил, что этот сезон станет для него последним в национальной хоккейной лиге НХЛ. Отметим, что Овечкин выступает за Вашингтон с 2005 года. А еще спортсмен является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. Но, судя по всему, он решил потихонечку завершать свою спортивную карьеру. Что касается музыки, то Тейлор Свифт покоряет британские чарты. Ее новый сингл «Patient Zero» дебютировал на первой строчке официального чарта Великобритании, став 8-м треком певицы, которому удалось возглавить этот список. В то же время ее альбом под названием «The Life of a Showgirl» вернулся на вершину альбомного чарта после выхода расширенной версии «The Encore», удерживая лидерство уже 5-ю неделю. И певица по такому поводу даже поделилась фотографией с наградами за достижения. Но вот журнал «Rolling Stone» не стал ждать годы, чтобы признать величие. Выступление Мадонны с Дэн Стерия на VMA этого года уже включено в список величайших моментов за всю историю премии. Это доказывает, что королева поп-музыки продолжает устанавливать планку даже спустя десятилетия. И в завершении Оксана Самойлова подала иск на ограничение родительских прав Джигана. Помимо ограничения прав отца, Самойлова также настаивает на том, чтобы суд определил место жительства их четверых общих детей исключительно с ней. Более того, 23 сентября Главное управление МВД России по Московской области сообщило о начале доследственной проверки по факту сообщений о стрельбе, устроенной Джиганом. Итоги этой проверки могут стать весомым аргументом в предстоящем судебном разбирательстве об опеке над детьми. Вот такие новости. «Шоутайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.

0: Реклама. Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: В нашем пасмурном осеннем, но прекрасном городе Витебске на часах 11:46 продолжаем работать и бранчуем этот вторник вместе. С учетом того, что сейчас действительно многие из вас находятся на рабочих местах, поговорим на эту тему. Очень многие, когда работают, стараются не отвлекаться вообще ни на что и забывают про то, что есть такое понятие, как физкульт-минутки. На эту тему мы сейчас с вами порассуждаем. Как-то на просторах интернета на досуге попалось мне одно исследование, в котором россияне назвали занятия, которые бы хотели добавить в свой рабочий день. Как выяснили аналитики одной платформы, многие россияне хотели бы заниматься производственной гимнастикой на рабочих местах. На самом деле, меня это очень даже порадовало. Оказалось, что около 44% респондентов пока только выразили такое желание, но я думаю, у них все впереди. У 6% опрошенных подобная практика в компаниях уже внедрена. При этом у 2% сотрудников производственная зарядка обязательно для всех, и там не спрашивают, хочешь ты заниматься спортом или нет, а у 4% она как раз-таки добровольная. Ну и немало тех, кто разминается в течение дня самостоятельно, таких оказалось 18% участников исследования. Именно такие товарищи делают ежедневно какие-то физические упражнения, однако тех, кто никогда не отвлекается на спорт во время работы, оказалось почти в 3 раза больше, целых 52%. И у меня, соответственно, вопрос к вам, трудящиеся. Делаете ли вы какую-то разминку в течение дня в своих кабинетах, офисах, вообще в любой рабочей обстановке? Я считаю, что это действительно важно и полезно для всех нас, и это нужно внедрять, потому что движение — это жизнь, и, в принципе, благодаря той же самой физкульт-минутке вы можете переключить вид деятельности на какой-то другой, что потом положительно скажется не только на вашем самочувствии, но и на дальнейшей работе. Вот смотрите, благодаря, я считаю, именно какой-то такой коротенькой физкультуре, физкульт-минутке, вы снижаете риск проблем со зрением, вы улучшаете кровообращение, снимаете какие-то мышечные зажимы и напряжения, ну и, в принципе, работаете над профилактикой нарушений осанки. Поэтому, друзья, с сегодняшнего дня на волне радио Витебска я буду вашим личным тренером. Прямо сейчас устроим с вами небольшую физкульт-минутку. И для этого дела у нас прекраснейшая композиция для того, чтобы мы могли с вами подвигаться. Слушаем трек «What Would I Do» от Джона Ньюмана и 6:42. Так что встаем и двигаемся.
1: Радио Витебск. Включи настроение.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: погода, товарищи, нас сегодня действительно не балует солнечным светом, увы и ах, но тем не менее, это не повод грустить, потому что наш эфир сейчас только что засиял благодаря музыкальной работе Шайн, над которой потрудились Хьюгель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Айден Мартин. Что касается прозвучавшего трека «Рассказала», прямо сейчас хочется напомнить вам про нашу бранч-премьеру, с которой мы не так давно успешно познакомились. Сегодня у нас играла в эфире новинка под названием «Us Against the World» от музыкального коллектива December 10. Если хотите поддержать этих талантливых ребят, обязательно переходите в наш открытый телеграм-канал под названием «Радио Витебск». Там есть пост с картинкой, три варианта ответов. Вы выбираете нужный, который подходит вашему музыкальному вкусу. Если есть желание, под постом делитесь мнениями, впечатлениями. Все это потом обсудим и озвучим в прямом эфире «Любимой волны». Ну и там в телеграм-канале есть прекрасная опция. Если вдруг вы новинку сегодня пропустили, есть возможность ее немножечко прослушать. Так что переходите, действуйте. Мы же двигаемся дальше. Прямо сейчас будем финалить этот час. Как всегда, послушаем еще немного музыки. Ну, а потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от Галины Захаровой.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Галина Захарова. В эфире Радио Витебск, полуденный выпуск новостей. От ученых в вопросах обеспечения безопасности государства нужен конкретный результат, а не сказки и обещание сделать что-то нужное в перспективе. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Минскую область при посещении испытательного полигона Института порошковой металлургии. Главе государства доложили о перспективных разработках Национальной академии наук Беларуси в интересах укрепления технологического суверенитета. В этом направлении белорусские ученые работают в том числе и в интересах гражданского сектора. Например, производят промышленную взрывчатку, которая очень востребована в геологоразведке при разработке карьеров. В военной сфере одна из актуальных нынче задач, как сказал Александр Лукашенко, это обнулить беспилотники. То есть разработать такие средства, которые позволят гарантированно и эффективно с ними бороться. Тем более в Беларуси есть научные школы, которые работают в этой сфере. Нужен результат, требует от ученых глава государства.
1: В мире.
2: Власти штата Нью-Йорк объявили режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой кори. По данным университета Джона Хопкинса, общее число подтвержденных случаев кори в США достигло 4020, что стало абсолютным рекордом заболеваемости в стране с 1991 года. В штате Нью-Йорк 101 случай. В Италии не утихают митинги фермеров. Тысячи работников вывели на улицы тракторы и залили асфальт молоком в знак протеста против роста цен на топливо и высокие производственные затраты. В Калабрии аграрии заблокировали топливозаправщики, которые пытались добраться до крупных распределительных складов. Дизель по-прежнему примерно на 30% дороже, чем до конфликта с Ираном. При этом истек срок действия правительственной скидки на топливо. С прошлой недели акции проводятся в том числе в Риме и городах на юге страны.
1: Беларуси.
2: Представители редкой, но важной специальности отмечают профессиональный праздник. Сегодня в Беларуси День архивиста. Ежедневно они выполняют тысячи запросов из научной, промышленной, культурной и других сфер. Также помогают тем, кто интересуется историей своей семьи. Сегодня архивная отрасль решает не только традиционные задачи. Идет оптимизация документооборота и цифровизация. В планах на этот год перевести в цифру 3 миллиона страниц. Параллельно продолжается реставрация материалов. Ежегодно восстанавливают более 600 тысяч листов. Активно развивается подготовка изданий и документальных фильмов. При этом работники архивов все активнее применяют технологии искусственного интеллекта. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Корм «Феликс» – кусочки в желе. 75 граммов. 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Минская 4» – 1,5 литра. 1 рубль 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области облачно с прояснениями, во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4,9, днем с порывами до 14, а местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске от 16 до 18 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Радио Витебск.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: сейчас такие музыканты, как Анотер и 54 Ultra в своем треке Talk to You предлагают немножечко поболтать, а мы на самом деле это дело очень любим. И новый час на волне нашего города. Хочется начать с небольшого стихотворения. Глаза открываешь 8, сходил в магазин среда, сварил себе кофе осень, прилег отдохнуть зима. Мне кажется, именно так действительно бежит время в нашу жизнь с какой-то, знаете, вот невероятно космической скоростью, а во время уикенда, согласитесь, оно бежит еще быстрее, к сожалению. С учетом того, что мы с вами замедлить его никак не можем, мне хочется пожелать, чтобы в рамках своей рабочей смены вы все-таки действительно успевали делать все, да еще и успешно. Ну и, конечно же, хочется пожелать, чтобы помимо работы вы все-таки успевали просто жить и наслаждаться всем тем, что вас окружает. И я считаю, вот чтобы каждый ваш день, что будний, что выходной был чуть-чуть прекрасней, будем наполнять его любимой музыкой, так что бранчу быть, а значит, всем еще раз от меня привет!
1: Музыкальный бранч.

0: карточка с манибеком до 5% и скидками у партнеров. Забота, когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте белопб.бай и по телефону 136.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30%» на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
3: Моя жизнь, мой вайб, сторис. Инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: сейчас свой трек About You для нас исполняет талантливый белорусский диджей Даллен. И отталкиваясь от названия трека, сейчас поговорим, конечно же, не обо мне, а поговорим о музыкальных исполнителях. Есть очередные новости. Я думаю, что ни для кого не секрет, по крайней мере, всем, не для тех, кто интересуется музыкой, какими-то наградами. В 2027 году, в феврале, в принципе, не за горами это зима, состоится 69-я церемония вручения премии Грэмми, которая пройдет в Лос-Анджелесе. Ну и вот сейчас, так сказать, ведутся активно какие-то категории, номинации, награды, распределяют всех артистов. И я уже как-то в рамках бранча рассказывала, что для азиатских коллективов, южнокорейских бойс-бендов, значит, решили сделать отдельную категорию в Грэмми. Ну и, естественно, таким популярнейшим группам, как BTS и Blackpink, все это дело не понравилось. Так вот, представляете, еще один коллектив под названием Stray Kids вслед за BTS отказываются от этой популярной премии Грэмми. Музыкальная индустрия на пороге большого скандала сейчас на самом деле, потому что эта группа официально присоединилась к своим товарищам по цеху и приняли решение не выдвигать свои работы на премию Грэмми в 2027 году. Причиной стал негласный бунт против новой категории для азиатской поп-музыки. Артисты считают, что это не признание, а попытка как раз-таки изолировать кей-поп и джей-поп от главных номинаций. Критики, кстати, поддерживают такие коллективы, считают, что отдельная категория может помешать азиатским исполнителям бороться за основные награды, такие как альбом года или песня года. Более того, одно из требований новой номинации – значимое использование азиатского языка. И, соответственно, вот такое вот правило автоматически исключает из борьбы многие мировые хиты, включая англоязычные треки самих BTS и Blackpink. Так что, похоже, вместо шага навстречу премия действительно для таких артистов возводит новые стены. Я, на самом деле, вот не знаю, как реагировать на такие новости и на введение таких категорий и номинаций, потому что те самые коллективы BTS и Blackpink за последние несколько лет действительно рванули вперед в музыкальном плане и по популярности обошли очень многих американских и британских исполнителей. И вот то, что это их дело задело, я их на самом деле понимаю. Но меня радует только одно. У нас в эфире звезды точно не обижаются, ведь у каждого из них есть свое вакантное место в плейлисте, а значит, прямо сейчас продолжаем слушать музыку и держим курс на Юлианну Караулову.
1: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. Глеб Лапицкий назначен начальником управления культуры Витебского облсполкома. Спасатели ликвидировали пожар в операторной зерносушильного комплекса в Витебском районе. А в Толочинском районе преобразованы два заказника местного значения. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Своими битами и музыкальными звуками с нами делится сейчас коллектив под названием Fast Boy с треком Music Sounds. Я же, ребят, хочу поделиться тоже одной полезной информацией. Я надеюсь, что никто не забыл. На волне с 13 до 14 начнет свою работу поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Если этот вторник хочется наполнить какими-то яркими положительными эмоциями, то пишите все свои послания уже прямо сейчас. Вайбер, Телеграм с номером 7071071 в вашем распоряжении. Напомню, что с 13 до 14 на волне будет озвучка всех ваших посланий.
1: Радио Витебск. Будь на волне.

0: реклама. Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Полезный бранч.
1: И да, друзья, вам не показалось, прямо сейчас в рамках бранча будем говорить не только о музыке, но и на разные полезные темы. С учетом того, что мы с вами потихонечку подходим уже к обеденному времени, я думаю, стоит поговорить о еде. Ну, очень актуально для всех нас. Не так давно на просторах интернета я прочитала одно исследование, что прием пищи в компании помогает организму лучше регулировать уровень сахара в крови. На самом деле, меня эта новость очень удивила. В эксперименте участвовало 108 человек, они съедали чуть больше 100 грамм белого пшеничного хлеба, после чего исследователи в течение 2 часов отслеживали реакцию организма. Так вот, в одном случае участники ели в гордом одиночестве, в другом ели в компании со своим близким человеком. И оказалось, что как раз-таки в компании уровень глюкозы после еды повышался меньше, а затем быстрее возвращался к исходному значению. Авторы, на самом деле, исследования называют это примером так называемой социальной физиологии. Подхода, который изучает, как социальные связи влияют на работу организма. И получается, что регуляция уровня сахара зависит не только от того, что мы с вами едим, но и на самом деле от того, с кем мы едим. Авторы предполагают, что вообще человеческий организм в большей степени у нас зависит от социальных связей, чем принято считать. Даже простое присутствие близкого человека рядом может влиять на работу физиологических систем, причем для этого даже не обязательно держаться за руки или разговаривать. Так вот теперь, судя по всему, ваше окружение в момент трапезы действительно влияет на усвоение съеденного. С учетом того, что мы с вами, как я уже говорила, приближаемся к обеду, я хочу пожелать вам выбрать прямо сейчас себе приятную компанию для обеда. Ну и, конечно же, хочется пожелать всем приятного аппетита. А мы здесь на волне и дальше продолжим угощаться хитами. Кстати, по курсу у нас новинка No Matter What от казахстанского диджея Иманбека.
0: Полезный бранч.

0: Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Играй, друг мой, музыка.
2: 14 октября, 19.00. Концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12.00.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: сейчас всех нас просят остановиться. В своем треке «Stay» такие звезды, как Леони и Калум Скотт. И действительно, друзья, останавливаться придется, потому что впереди у нас обеденный перерыв. Так что будем с вами, так сказать, насыщаться полезной едой, надеюсь. А еще, конечно же, приостанавливать будем наш музыкальный бранч, потому что впереди вас ожидает поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. Как говорила ранее, если в этот вторник хочется порадовать родных и близких, то пишите свои сообщения уже прямо сейчас в наши мессенджеры. А у нас для вас, кстати, есть еще одна активность. Напомню, в телеграм-канале «Радио Витебск» можно проголосовать за сегодняшнюю бранч-премьеру. Там же можно под постом поделиться мнениями и впечатлениями. Все итоги будем подводить ближе к финалу программы. Сейчас, как обычно, финалим очередной час в эфире «Любимой волны» «Радио Витебск». Послушаем немного музыки, а потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от службы информации. Оставайтесь в нашей компании. Всем хорошего дня.
1: «Радио Витебск». Твоя любимая.

0: Витебске 13 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Глеб Лапицкий назначен начальником управления культуры Витебского облсполкома, сообщает телеграм-канал «Витебская область официально». Нового руководителя коллективу представил заместитель председателя облсполкома Алексей Гуда. Для Витебской области сфера культуры особенная. Витебск по праву имеет статус культурной столицы. Культура живет во всем регионе, в клубных учреждениях, библиотеках, народных и любительских коллективах. Глеб Александрович – человек творческий, с большим потенциалом, практическим опытом, понимающий, как развивается сфера культуры, поэтому ему сегодня доверен этот ответственный участок. Много вопросов сегодня касается и необходимости укрепления кадрового потенциала сферы культуры. Это будет ваша первая серьезная задача, подчеркнул Алексей Гуйда. Глеб Лапицкий до этого времени возглавлял Центр культуры Витебска и Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Он является членом Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Спасатели ликвидировали пожар в операторной зерносушильного комплекса в Витебском районе. Сегодня поступило сообщение о загорании на улице Центральной в агрогородке Бабинище. На момент прибытия к месту происшествия подразделений МЧС наблюдалось горение внутри здания. Загрузка зерна в шахте комплекса отсутствовала. Спасатели ликвидировали возгорание. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавших нет. На месте пожара работало 5 единиц техники МЧС.
0: Новости региона.
1: В Толочинском районе преобразованы два заказника местного значения – Медвежий Луг и Скрипутево. Решением установлены новые границы и площади заказников, списки землепользователей и положение об особо охраняемых природных территориях. Управление заказниками поручено государственному лесхозяйственному учреждению «Толочинский лесхоз». Общая площадь заказника «Медвежий Луг» составляет 152 гектара, заказника «Скрипутево» – 48 гектаров. Заказник «Медвежий Луг» создан для сохранения в естественном состоянии лесного комплекса, место произрастания дикорастущих растений и обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. Заказник Скрипутева предназначен для сохранения природного ландшафта и естественной гидрологической среды, а также мест произрастания дикорастущих растений и обитания животных краснокнижных видов. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
0: Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области облачно с прояснениями, во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4,9, днем с порывами до 14, а местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске от 16 до 18 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: Прямо сейчас по треку «Mr. Know It All» от потрясающего парня по имени Тедди Свимс мы врываемся с вами в новый час на волне нашего города, и здесь начинается поздравительный сегмент, он же «Музыкальный агент». Ну и, естественно, с учетом того, что в скором времени мы будем озвучивать все ваши приятности, сейчас немножечко хочется поговорить про слова. Все мы знаем, что хорошие позитивные слова действительно положительно влияют на настроение человека, они могут поднять дух, вдохновить, поддержать, повысить самооценку и создать атмосферу доверия. Вот смотрите, комплименты, как раз-таки похвала и какие-то слова поддержки, чаще всего они действительно повышают в нас чувство ценности и важности, укрепляют самооценку. Позитивные какие-то утверждения либо аффирмации помогают сформировать оптимистичный настрой, вполне возможно даже помогают снизить уровень стресса и эмоционального напряжения. Ну а вот я считаю, слова, идущие от сердца, действительно передают положительную энергию другого человека и, в принципе, тоже заряжают нас и хорошим настроением и помогают почувствовать себя кому-то действительно нужным и важным. Так вот, ребят, я предлагаю эту 60-минутку наполнить приятными словами в адрес ваших родных и близких. И, конечно же, это могут быть и горячие приветы, и какие-то поздравления, и признания в любви, и просто так сообщения, написанные без особого повода. И можно, как вариант, присылать еще и музыкальные заявки. Если ваши любимые песни окажутся в нашей фанатеке, мы их обязательно поставим. Так что действуйте. Вайбер, Телеграм, номер 7071-071 уже давно в вашем распоряжении.
0: Музыка.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: агент.
1: Белорусской певицы Июлы в бокале лед. У вас, судя по всему, сейчас на работе свои собойчики, которые в обеденный перерыв вы распаковали. Так что всем еще раз желаем приятного аппетита. Ну а сами заглядываем в мессенджеры и угощаться будем уже вашими сообщениями. Добрый день, уважаемая Радио Витебск, пишет Саша. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Артему Семенову, Константину Сапеге, Елене Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке. Соседям, как всегда, Олегу Вячеславу, бывшему коллективу Витебских продуктов. Так сказать, бывших не бывает. Для меня вижу привет, а также отдельный привет всему коллективу радиостанции «Витебск». Хорошего дня, вы лучшие. Есть у нас вот такое вот сообщение, написал Никита. Всем здоровья и хорошего дня. И есть еще одно поздравление от Анны. С днем рождения меня. Желаю себе здоровья, счастья и исполнения всех мечт. Ну, Анна, мы вас поздравляем тоже с днем рождения. То, что вы себя поздравляете, это, конечно, очень здорово. Ну и получайте, так сказать, порцию приятного.

0: и скидками у партнеров. Забота, когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте белопб.бай и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Прямо сейчас, девчонки и мальчишки, продолжаем нашу поздравительную программу «Музыкальный агент». Идем дальше по сообщениям. К нам присоединился Анатолий. Вот что пишет. Добрый день, Наталья. Сегодня день рождения у Марины Храмцовой. Поздравляю ее, желаю здоровья, счастья, благополучия. Всех благ тебе, Марина, а еще добра и любви. Мы именинницу тоже поздравляем и передаем пламенный привет от радио «Витебск». Есть у нас сообщение такого плана. Здравствуйте, Наталья. Уж очень сильно просили песню на бис. «Вторая весна» для всех тех, кто верит в любовь. Сашка, лови мои люблюшки, скучаю, обнимаю нежно, твоя Алиса написала. Ну, кстати, песня «Вторая весна», ее исполняет Женя Трофимов, солист группы «Комната культуры», которую мы достаточно часто тоже с вами слушали в нашем FM-пространстве. Нэнси Сидоров. Такая композиция, естественно, есть, и даже периодически она как-то звучала в поздравительном сегменте, но с учетом того, что вот прям просят на бис, то, ну, мы не будем однозначно отказывать, и прямо сейчас, по вашей просьбе, она здесь проиграет.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова, о главном к этому часу. От ученых в вопросах обеспечения безопасности государства нужен конкретный результат, а не сказки и обещания сделать что-то нужное в перспективе. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Минскую область при посещении испытательного полигона Института порошковой металлургии. С подробностями Пул Первого.
2: Ты знаешь этот полигон?
3: Так точно.
2: Это не твой.
3: Нет, точно.
2: И никакого отношения к этому ты не имеешь.
3: На работу здесь отдельным направлением определили программу совместных работ. 12 мероприятий у нас совместно. Отдельно Украина реализует по нашему заказу. Отдельно есть успехи, в том числе для проекта участок. Работаем.
2: При подготовке к этой вот поездке я подумал о том, что Владимир Степанович сегодня впервые не только мне, но и народу доложит о своих успехах по обеспечению безопасности нашего государства. Или нет?
3: Доложит, есть вещи интересные, которые...
2: Только интересные, или вы уже опробовали все, что он нам будет сегодня показывать?
3: Есть принятые части на вооружение, есть опробованные, есть которые в стадии разработки.
2: Чтобы это не было очередной сказкой о том, что мы завтра чего-то сделаем. Это тоже принимается. Но нужен результат, ну, чтобы это не было сплошной доработкой.
4: Мы прекрасно понимаем, что сейчас время такое, что от момента идеи до момента готового изделия должно проходить минимум времени.
1: Дальнейшие подробности рабочей поездки президента в Минскую область в следующих выпусках новостей на Радио Витебск.

0: Агент.
1: Ну что, не так давно мы с вами немного о новостей узнали, музыки послушали, а теперь возвращаемся к озвучке ваших приветов, поздравлений. И напомню, что если вдруг кто-то хочет нам присоединиться и порадовать родных и близких, данные не менялись. Вайбер, Телеграм, номер здесь единый, 7071071. Ну а у номера, естественно, код 29, чтобы отправили уже туда, куда надо, действительно. Марина передает привет всем радиослушателям, желает отличного настроения. Также есть у нас сообщение, как всегда, от Андрея. Вот что он пишет. Привет, радио Витебск, Наташ, привет. Вторник. На один день мы стали ближе к долгожданным выходным. Вот пока писал сообщение, услышал, что сегодня у вашей слушательницы Анны день рождения. Хотел бы ее поздравить и пожелать ей всего самого наилучшего. Наташа, поставьте музыкальную композицию, где есть слова «день рождения» либо «бёздой». Раз такая пошла пляска, всем отличного вторника. Очень здорово, что вы, Андрей, пытаетесь тоже поздравить здесь другую радиослушательницу. Можете остальные присоединяться, так сказать, в нашу дружную компанию. Будем друг друга поздравлять и как-то поддерживать здесь. Но, тем не менее, песен немного в нашей фанатеке на такую тему, но нашлась. Трек называется «Happy Birthday» от Кайго и Джона Ледженда. Прямо сейчас и прозвучит эта музыкальная работа.
0: Музыка.

0: Реклама. Новый кроссовер за 54 900 рублей – это не выдумка. Это новый Bell GX50. Современный городской кроссовер с 4-цилиндровым двигателем, автоматической коробкой передач и пакетом теплых опций уже в наличии в дилерском центре G-Motors на Вороновском кольце. Действует льготный кредит и лизинг от 0,01% годовых. Не ждите подходящего момента. Сделайте мечту реальностью уже сегодня. Запись на бесплатный тест-драйв по телефону +375 29 77 77 285 или на сайте belgvitebsk.by. Стоимость указана с учетом выгоды по программе «Лояльный трейд-ин».
1: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скона.бай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция -30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: музыкальный агент.
1: Только что белорусский исполнитель Никита Камадей рассказал нам про свой путь. Наш с вами путь в рамках музыкального агента пока еще продолжается, хотя с учетом того, что на часах 13:46, скоро мы будем завершать этот поздравительный сегмент, так что если вы, ребят, хотите порадовать своих родных и близких, то пишите, не стесняйтесь, и не нужно для каких-то добрых, теплых слов искать особого повода. Что у нас есть по сообщениям? Заглядываем в мессенджеры. Хочу передать привет своим подружкам, коллегам Марине, Жанне, Ине и Вике. Вы лучшие, все успеем сделать, пошлите, вдарим по кофейку, Анжелика написала. Ну, я думаю, по кофейку сейчас как раз-таки вдарить точно можно, с учетом того, что у многих обеденный перерыв, и все это дело официальное. При помощи вашей чудной программы хочу поздравить с днем рождения своего любимого мужа Игоря. Оставайся таким же чудным человеком и любимым мужчиной. Ты для меня все, и даже больше твоя жена Лена написала. Мы тоже вашего мужа поздравляем с днем рождения. Глядя на сообщение, достаточно много сегодня тоже именинников, поэтому кто родился 6 октября, вот в этот вот прекрасный день недели, как сегодня вторник, то проведите его как следует. Вот, это действительно ваш день. Данные напоминала уже в эфире. Про временные рамки тоже сейчас скажу, что все сообщения, в том числе музыкальные заявки, мы принимаем до 13:55, так что торопитесь. Ну и давайте возвращаться к эфирному плейлисту. Прямо сейчас послушаем сингл под названием «Dive into me» от Алока и Халида, так что всем приятного прослушивания.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Признаться честно, другие подруги, в эфирной студии сидит тут со мной моя коллега Настя Гордеева. Вот делает она тут свои дела и делишки тоже рабочие. И в ходе разговора вот сказала она мне одну фразу, что как же долго сегодня тянется рабочее время. И может быть действительно рабочее время тянется долго, но могу сказать, что в рамках музыкального агента оно пролетело очень-очень быстро. Прямо сейчас будем завершать с вами наш поздравительный сегмент, но тем не менее в нашу дружную компанию успела добавиться любящая бабуля Люба. Вот что она написала не так давно. Добрый день, Радио Витебск. Передайте, пожалуйста, огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Хорошего теплого дня тебе, прекрасного настроения, бодрости, задора, мудрости. Пусть этот день принесет тебе только самые приятные ощущения и будет самым успешным и удачным. Отличного самочувствия и только положительных результатов. Обнимаю, целую и очень сильно тебя люблю. Все остальные сообщения, которые у нас были в Телеграме и Вайбере, мы успешно прочитали, а значит, к этой программе будем возвращаться уже завтра. Мы финалим прямо сейчас этот час, послушаем, как всегда, немного музыки, потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от Галины Захаровой, ну и, конечно, будем возвращаться к нашему музыкальному бранчу.
0: Музыкальный

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Белорусские ученые разработали и внедрили пластичную взрывчатку. Разработкой занимались специалисты взрывотехнического центра специального назначения внутренних войск МВД и ученые Института химии и новых материалов Национальной академии наук. Новинка была показана сегодня президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения испытательного полигона Института порошковой металлургии. Также главе государства продемонстрировали беспилотники, результаты испытаний высокоэнергетических взрывчатых веществ, средства бронезащиты и специального снаряжения, средства обнаружения, сопровождения и уничтожения дронов.
1: Политика.
2: Литва продолжает милитаризировать приграничье и строит военный городок для немецких военных неподалеку от белорусских рубежей. На полигоне Руденинкай уже возвели первые казармы для Бундесвера. Сюда на постоянное дежурство перебрасывают бригаду вооруженных сил Германии. Пока построены помещения на 600 человек. Цена этих работ к концу года составит почти 130 миллионов евро, а общая стоимость превращения полигона в военный городок огромна, почти 1,5 миллиарда. К следующему году здесь разместят около 5000 немецких военных. Основа группировки – танковые и механизированные пехотные батальоны.
1: В мире.
2: В испанской Барселоне акция протеста, вызванная острым жилищным кризисом, завершилась беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами. В результате инцидента легкие травмы получили 28 полицейских, задержаны 13 человек. В последние недели по всей Испании проходят протесты с требованием к властям принять меры для сдерживания жилищного кризиса и защиты прав арендаторов. Поводом для резкой эскалации напряженности стал инцидент 26 сентября в Мадриде, когда пожилую женщину выселили из съемного жилья, в котором она прожила 70 лет. Нобелевскую премию 2026 года по физике получил американский астрофизик Фрэнсис Хальсон за решающий вклад в работу нейтринной обсерватории Ice Cube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Об этом сообщается на официальном сайте премии. И на сегодня у меня все новости. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Белоголовкина. А партнер этого выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская. Высший сорт 220 граммов. 5 рублей 20 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов. 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня во второй половине дня в Витебске и по области ожидается облачная с прояснениями погода, во многих районах небольшие дожди. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 88%. Завтра, в среду, 7 октября, синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11, дневная от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: сейчас французский диджей и музыкальный продюсер, который создает электронную музыку и в которой очень часто удачно сочетаются мелодичные текстуры, клубная энергетика, эмоциональная глубина. Зовут его этого товарища Мизмо. Со всеми нами поздоровался и сделал это благодаря новинке под названием Hello, или второе название у трека The Sun Is Up, Where Are You. Я с вами тоже сейчас поздороваюсь. И, кстати, касаемо приветствий, когда меня спрашивают, что самое сложное в работе диджея на радио, я вот признаюсь всегда, что, наверное, самое сложное – это поздороваться за свою эфирную смену, потому что 4 раза подряд это нужно сделать как-то по-особенному и не похоже на предыдущий раз. Поэтому, друзья, пользуясь случаем, раз наш бранч на волне Радио Витебск продолжается, всем еще раз говорю с огромным удовольствием привет и желаю вам прекрасного рабочего, а может быть и нерабочего дня. Ну а чтобы действительно настроение ваше было огонь, продолжим наполнять этот вторник классной музыкой. В скором времени здесь появится Николь Фургал и Black Rage, а прямо сейчас в динамиках для вас отыграет румынская певица Минелли.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Радио Витебск. Слушай свое.
1: Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс S7, номер 207, Санкт-Петербург.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Беспроводной вертикальный пылесос Dreamy H12 Dual Flex Reach для влажной и сухой уборки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев. Всего от 140 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
4: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
5: Вам нужен национальный правовой портал.

0: Маршрут построен. Поверните направо, точка бай.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
2: Всем привет, это проект Hello Match. Слушай мои треки на радио Витебск.

0: появляясь в эфире любимой волны «Радио Витебск», хочется сказать, что наше с вами музыкальное бранч-путешествие продолжается. Кстати, на тему путешествий я кое-что интересное узнала. Прочитала я как-то тут на просторах интернета, что скоро из Москвы в Минск можно будет добраться, представляете, всего за 3 часа на поезде. Россия и Беларусь якобы подписали меморандум о строительстве высокоскоростной магистрали между столицами. Так вот, поезда будут летать со скоростью до 400 км в час. Сейчас дорога в 700 километров у нас примерно, ну сколько там занимает, 7-8 часов на поезде, а теперь станет вдвое быстрее. Меня такие новости, признаться честно, очень порадовали, так что к своим родственникам в Москву я теперь с удовольствием буду, так сказать, ездить почаще. Но на самом деле новости действительно классные, будем в это верить, но то, что сегодня у нас прекрасный день, и так всем понятно, продолжаем его проживать вместе с любимой волной «Радио Витебск», а тому подтверждение, что день сегодня у нас действительно потрясающий, будет и песня соответствующая в эфире. Сегодня мой лучший день от Мари Краймбрери. Давайте слушать.
1: Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина, о главном к этой минуте. Существенные средства вкладываются в научные разработки, заявил президент Беларуси во время посещения испытательного полигона Института порошковой металлургии имени академика Романа. Александр Лукашенко задал ключевой вопрос вице-премьеру и министру обороны. Дают ли научные разработки тот результат, который необходим государству? При этом президент подчеркнул, что важен именно практический результат, который необходим здесь и сейчас. Подробностями делится полпервого.
2: Это существенное вложение государственное. Да. Они дают тот результат, который могут дать и который надо нам и военным, и стране.
3: Самое главное, что они дают результат. Есть уже четко видно по выручке, темп роста и выручки, темп роста экспорта. В два раза идет увеличение и поставки на экспорт этой продукции. И есть тем, что еще нужно заниматься под нужды Министерства обороны и Министерства внутренних дел.
2: Ну, слушай, это целом... общая фраза. Ты мне конкретно скажи. Я тебе задал этот вопрос, чтобы Караник не ходил и не убеждал у меня, что его там ученые завтра в утиль отправят из-за его такого реформаторского характера. А чтобы мы ему нарезали, ну, коллектив, тысячи людей работают, нарезали задачу, как тебе, с этим роботом и пресс-подборщиком.
3: Так точно.
2: Нарезали задачу, иди решай.
3: Есть такие задачи.
2: И
3: есть.
2: Каждые полгода, год мы контролируем. Делаешь – делай. Не делаешь – другой будет делать. Время такое. Вот почему я тебе задал этот вопрос. Мы имеем от этого, пока мы вот рассматриваем эти три объекта, то, что должны иметь. Там вложены приличные средства.
3: Еще не все сделали. И 27-м годом есть определенный Рубикон, что они должны сделать дополнительно.
2: Что ты скажешь в этом плане? Ты уже более свободный человек. И отхрененный от него.
4: На сегодня все, что они должны были сделать, они сделали. Они находятся на плато и обеспечивают решение тех задач, которые перед ними стоят.
2: То есть мы не смогли им придумать задачи какие-то, чтобы они дальше развивались?
4: Нет, у них есть у них перспективные задачи есть, они заложены, и они здесь будут показаны.
2: То есть это мы еще не в нашей жизни будет,
4: нет,
2: да?
4: Нет, это будет в нашей жизни. У них стоят жесткие сроки, 27-й год, 28-й, и это перспектива, которую они должны выполнить. Я даже, скажем так, смотрю на Владимир Семенович, насколько он это успеет выполнить и сможет. Вот в чем вопрос. Потому что серьезная, хорошая, добротная задача, которую он должен решить. Это объективно.
2: Мужики, я хочу, чтобы вы понимали, я публично это говорю. Вот эти разговоры общие, они никому не нужны. Им, военным, мы задачи ставим серьезные. Ты вчера был военным. Задачи чрезвычайные. Их надо решать. И решать, ну, где-то мгновенно, как сегодня закончить СЕП, как я говорил, мгновенно, а не быстро. Так и здесь. Надо мгновенно решить эти задачи, те, которые надо решить.
1: Напомню, Александр Лукашенко сегодня в Минской области посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии имени академика Романа. Это уникальный научный центр в структуре Национальной академии наук. Здесь создают новые материалы. Не только проводят исследования, но и производят готовую продукцию по инновационным технологиям для всех сфер промышленности. Главе государства доложено о перспективных разработках Академии наук для укрепления технологического суверенитета.
5: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
6: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: А сейчас, девчонки и мальчишки, для вас в эфире будет небольшое напоминание. Если вы очень любите музыку и любите бывать в роли музыкальных критиков, то, мне кажется, эта функция вам подойдет. Переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск» и голосуйте за сегодняшнюю бранч-премьеру. Оценивайте творчество коллектива December 10. Если вам очень понравилась музыкальная работа, можете поделиться мнениями, впечатлениями под постом. В любом случае, скоро ворвемся в эфир с нашей стандартной рубрикой «Бранч-премьера», где как раз-таки подведем все итоги вместе с вами. Ну а пока в эфире «Любимой волны» ловим очередную порцию нежности от белоруса Холи Флейма.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Бранч премьера.
1: Как говорится, недолго музыка играла, и снова я к вам в эфир с нашей стандартной рубрикой «Бранч-премьера». На старте, как всегда, знакомимся с новинками, а ближе к финалу программы прямо сейчас будем подводить уже итоги и смотреть, как вы оценили музыкальную работу. Напомню, что сегодня мы знакомились с таким коллективом, как December 10, что в переводе означает 10 декабря. Это британско-ирландский поп-бойс-бенд, в состав которого, кстати, вошло 7 участников, 7 парней. Коллектив создал в свое время музыкальный продюсер Саймон Коуэлл. У него выходила на платформе Netflix реалити-шоу под его именем, и вот как раз-таки название группы связано с датой выхода того самого шоу. Сегодня мы слушали их трек под названием «Us Against This World», что в переводе означает «Мы против этого мира». Я вам рассказывала о переводе, что трек, так сказать, позиционировался как песня о глубокой тайной связи между двумя людьми, которые бросают вызов всему остальному миру. Но самое интересное, что новинка эта отчасти является, как я уже сегодня говорила в эфире, своего рода ремейком. Трек построен на творческом переосмыслении знаменитого хита группы Cutting Crow под названием «I Just Died In Your Arms», которая вышла еще в далеком 1986 году. Поэтому давайте мы сейчас нашу бранч-премьеру немножечко послушаем, вспомним, а потом посмотрим, как вы ее оценили в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».

0: Я думаю, после этого припева сейчас многие из вас вспомнили тот самый старенький хитец. Ну, тем не менее, парни решили немножечко освежить музыкальную работу. Что мы имеем по процентному соотношению на данный момент? Причем вот у меня буквально только на глазах все поменялось. 26% слушателей решили, что новинка супер-пупер. У нас сегодня вот такой вариант ответа был. 42%, а это немало, решили, что можно слушать. И 32% решили, что не мой вариант. Ну, судя по процентному соотношению, у нас сегодня побеждает ответ «можно слушать, золотая середина», как говорится. У нас есть под постом сегодня два смайлика улыбающихся. Кто-то нам поставил значок «cool», кому-то явно очень понравилась музыкальная работа. Один плачущий смайлик. И есть даже комментарий от Владимира. Кстати, комментарий мне сегодня у Вовы очень даже и понравился, что он написал: «Все идет к тому, что новые песни скоро перестанут писать, но старые хорошие оригиналы будут вот так вот портить». Я не сказала бы, что прям испортили, парни просто в новинке решили открыть второе дыхание, но, тем не менее, я тоже приверженец того, что все-таки старые хиты на самом деле очень тяжело перепеть, поэтому есть, наверное, вот фишка в старых песнях одна, а на самом деле в новом что-то новое, поэтому, Вов, спасибо вам вот за такое мнение, мы его на самом деле поддерживаем и тоже оцениваем, ну а всем тем, кто голосовал за новинку, хочется сказать огромнейшее спасибо, и, естественно, друзья, с этой рубрикой мы в эфир к вам вернемся уже завтра.
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: К маме в гости заглянем, двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
3: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
4: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: талантливые ребята, как Хьюгель, Эмейл Энджел и Ультра Нейт в своем треке Moving to the Sun предлагают нам прямо сейчас двигаться к солнцу, но я думаю, что двигаться к солнцу сегодня не получится, потому что погода на самом деле пасмурная, но тем не менее двигаться под хорошую музыку однозначно можно, если остаться здесь на любимой волне Радио Витебск, которая, напомню, работает для вас 24/7. Ну а я смотрю на часы, там у нас уже практически 15:00, а значит будем прощаться, так как наш бранч на сегодня подошел к концу. Всем желаю хорошего настроения, прекрасного самочувствия. В финале часа вас ожидает, как всегда, немного музыки. Потом узнаем самые свежие новости и метеоподробности от Татьяны Белоголовкиной. С 15 до 16, как всегда, стандартно, все четко, авторская программа под названием «Час по-русски». Ну и с 16 до 20 ловите хорошую компанию. Ну а я сюда в эфир с огромным удовольствием приду уже завтра. Наташа Баталка была на связи. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Министерство экономики Беларуси сообщило о включении в перечень преференциальных 44 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 2,9 миллиарда рублей. Об этом информирует Белта. Проекты охватывают такие отрасли экономики, как обрабатывающая промышленность, сельское, лесное, рыбное хозяйство, оптовая и розничная торговля, индустрия развлечений и отдыха. Наибольшее количество проектов реализуется в Брестской области. Здесь запущено 17 инициатив с общим объемом инвестиций более миллиарда рублей. В тройку лидеров также вошла Витебская область. 10 проектов с инвестициями на сумму около 600 миллионов рублей.
0: В мире.
1: Вооруженные силы Франции провели испытание новой ядерной ракеты. Как сообщило агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец и Министерство вооруженных сил республики, пробный запуск проводился без боя заряда с подводной лодки, передает ТАСС. На испытаниях находился президент Макрон. Он наблюдал запуском с борт фрегата ВМС Франции. По информации агентства, речь идет о третьей версии стратегической баллистической ракеты морского базирования М-51, принятой на вооружение год назад. Ракета, не оснащенная ядерной боевой частью, упала в северной части Атлантического океана, а в нескольких сотнях километров от побережья. Скончался первый заболевший лихорадкой Эбола в Кении. Об этом сообщили местные СМИ. Уточняется, что инфицированный прибыл в столицу Кении 3 октября самолетом, на борту которого находились 23 пассажира. После прохождения санитарного и паспортного контроля его доставили в больницу Найроби, где изолировали. Пациент получал поддерживающее лечение, однако скончался вечером в понедельник. Анализы пациента подтвердили наличие вируса. Минздрав страны выявило 28 человек, контактировавших с умершим, включая членов его семьи и медицинских работников. Власти также разыскивают 23 пассажиров и 4 членов экипажа того рейса.
0: В Беларуси.
1: В лагерях республики осенью планируют оздоровить около 70 тысяч детей. Об этом на пресс-конференции рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает Белта. С 1 по 8 ноября пройдут осенние каникулы. Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения совместно с Министерством образования организует для школьников отдых в лагерях. Планируется, что около 70 тысяч детей пройдут оздоровление в осенний период, рассказал Геннадий Булбатовский. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Час по-русски.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: реклама. Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга. А главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.
3: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Ищите идеальную пару. «Васкона» – кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на «Васкона.Бай» и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. Президент требует от ученых не сказку, а нужный результат в обеспечении безопасности государства. Александр Лукашенко сегодня в Минской области посетил испытательные полигоны Института порошковой металлургии имени академика Романа. Подробностями делится полперва.
2: Ты мне скажи, когда ты сделаешь ракету, о которой министр только что сказал?
3: Головка самонаведения – это вопрос Никиты Мольсоновича.
4: Да, я делаю двигатели и
3: боевые части.
2: Когда ракета будет?
4: Ну, вот надо полтора, меньше, то есть 5.
2: Это значит 5?
4: Нет, ну зачем 5? Мы же тут не делали 5 лет. Если бы она была плохая, ее бы не покупали, а ее покупают.
2: Да я не о плохой говорю. Я говорю о великом нашем, продвинутости нашей великой. Понимаете? От евреев голову взяли, от русских тельняшку, которую рванем, а все остальное белорусское. Сделайте.
4: Сделай.
2: Сделай и приходи, как я часто говорю, приходи и проси, что ты...
4: Нет, ничего
2: вот
4: не надо.
2: Женщина вчера родила троих детей. Трое. Я как-то брякнул языком, приходи тогда и проси. Попросила квартиру, отдал. Так и ты, приходи и проси, я буду выполнять. Но разговоры о том, что это вот заложено, ну это заложено было в те века. Нам сегодня надо другое оружие. Я не хочу тебя вытянуть тут струнку. Не можешь, скажи, чтобы пообещаешь в будущем году что-то сделать, не сделаешь, как у нас часто бывает. Потом придете мне с министрами и бойко объясните, что ну вот не получилось, и я вынужден чего-то ждать. Поэтому, если можешь, скажи, что надо, будем делать. Нам надо обнулить беспилотники. Страшная задача, которую пока в мире никто не решил, по-моему.
4: Да.
2: Так, пробуют отдельными средствами перехватывать еще чего-то. Я это вижу, слежу за этим. Но, по большому счету, никто не решил. Когда я об этом говорю, обнулить беспилотники, все хихикают. И особенно эти блогеры и прочие в России начинают хихикать. А эту задачу решают самые продвинутые страны и компании. Сделай. Надо еще кто-то в связке твоим двигателем и прочее, что ты делаешь. Головка, там пороха, скажи, кто надо, подключим. Сделаем этот коллектив. Надо тебя вывести из Академии наук, краник мешает работать. Выведем. Мешает. Выведем. Ты только скажи, что надо. Но должен быть результат.
4: Ясно.
1: Во время посещения испытательного полигона президенту показали беспилотные летательные аппараты, как испытывают высокоэнергетические взрывчатые вещества, автомобильную технику в защищенном исполнении, средства бронезащиты и специального снаряжения, а также обнаружение, сопровождение и уничтожение беспилотников. В качестве подарка главе государства преподнесли полностью отечественный тепловизионный прицел, который используется для оснащения стрелкового оружия. О других событиях в начале следующего часа.

0: День лотереи 3 января 2029 года.
1: Прогноз погоды от официального дилера «Джили» в Витебске. Ожидается похолодание, ветер, дождь и мокрый снег. Но все это не важно, когда у тебя новенький «Джили». «Джили» — это проверенный и надежный двигатель, комфортный и теплый салон, современные системы мультимедиа, передовые технологии движения и безопасности. Совершать поездки по городу и за его пределами теперь легко и приятно в любую погоду. Выгодные условия покупки в октябре. Ставка по кредиту 2,99% с льготным периодом 3 года. Подробности на сайте jilivitebsk.by.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Час по-русски.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: В Витебске 16 часов. 16 часов.
2: Новый

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Для встреч лидеров Беларуси и США нужен очень хороший субстантив, который можно заложить в двусторонние договоренности. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в интервью РИА Новости, текст которого опубликован на сайте белорусского внешнеполитического ведомства, сообщает Белта. По словам министра, Минск рассматривает встречу президента в практической плоскости и предпринимает соответствующие шаги. Было приглашение от президента Трампа нашему президенту принять участие в Совете мира, но ряд технических вопросов не позволил этого сделать. Дело не в американской стороне, а в том, что долететь из Беларуси до США сложно с учетом санкций ЕС, сказал Рыженков. Он подчеркнул, переговоры не должны проводиться ради переговоров. Глава МИД не исключил, что встреча может состояться в ближнесрочной перспективе. Оба президента активные, легкие на подъем и быстро принимающие решения люди. Технический комитет по стандартизации в области гражданской обороны и защиты АЧС создан в Беларуси. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации. Область деятельности нового комитета охватывает разработку требований и методов испытаний, предъявляемых продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты АЧС природного и техногенного характера. Функция секретариата возложена на Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным

0: чрезвычайным ситуациям. В состав комитета могут входить заинтересованные организации, разработчики, научно-исследовательские институты, учреждения образования, республиканские органы государственного управления и другие. Сейчас их перечень включает 11 организаций. Чартерные цепочки на египетские курорты временно перенесли из региональных аэропортов в национальный аэропорт Минск, сообщает Белта. Перенос вылетов в сезоне зима 26-27 связан с необходимостью обеспечить стабильность выполнения рейсов. Учитываются особенности зимней навигации, метеоусловия, ограничения на использование отдельных воздушных пространств и запасных аэродромов, пояснили туроператоры. Белавия решила сосредоточить чартерную программу в национальном аэропорту Минск. Уже в летний сезон полетная программа из регионов вновь возобновится в полном объеме. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Шоколадный батончик «Сникерс» 50,5 граммов, 1 рубль 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен облгидрометом.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Здравствуйте, наши хорошие, наши дорогие. Вторник нынче уже где-то клонится к закату. А многие из наших радиослушателей уже а-ля улю с рабочих мест и поубегали. С вами хорошая компания. Я Александр Назаренко. Напомню, Анастасия Дроздова у нас приболела. Наверное, потому что плохо занималась профилактикой. А сегодня, между прочим, что касается профилактики, отмечается очень интересный праздник, который называется День любителей чеснока. И вот здесь вот очень интересное наблюдение, наверняка вы со мной согласитесь, почему очень многие, скажем, большинство любят есть чеснок, но почему-то абсолютное большинство не любит, когда чеснока обожрался кто-то рядышком. Вот, да? Ну, есть такие нюансы. А как красиво про чеснок написано в Википедии. Подсемейство луковые, семейство амарилисовые. Это цветы такие, так что можно дамам смело дарить, особенно когда начинают вот эти вот респираторные заболевания нас одолевать. В общем, будьте здоровы, не кашляйте, ешьте, о чем я вот это вот говорил, и ближайшие 4 часа в хорошем настроении, в хорошей компании. В этом, получается, я напомню, мы поиграем с вами. Как всегда, 2 билетика в кино у нас будет, ну и много музыки и всякие рубрики.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио видит.

0: новости.
1: В хорошей компании пройдемся, как обычно, по заголовкам новостей. Если что-то заинтересует, загуглите и почитайте более подробно. Итак, чат GPT мгновенно превратился в маг GPT после просьбы парня заговорить с дагестанским акцентом. Вот такой сервис. Опасная новость. Свинец нашли в 99 из 100 образцов кошачьего корма. Ученые также обнаружили кадмий и мышьяк, а в некоторых рыбных кормах уровень ртути оказался в 18 раз выше, чем в других. Берегите котиков. Юру Борисова вновь хотят выдвинуть на Оскар. Фанаты рады. Юра, наверное, тоже. При этом в Южной Корее прошла фан-встреча с виртуальным кей-поп-бойс-бендом. При этом вместо живых идолов к фанатам вынесли картонные фигурки. Фанаты искренне рыдали, фоткались с кусками картона и признавались им любви. Последние россияне разбогатели за последние 4 года, заявили в российской налоговой. Наша налоговая ничего вроде не заявляла, но белорусы сейчас напряглись.

0: Реклама. Выбираете новый автомобиль? Хотите выделиться на дороге? Получить настоящую динамику и стиль? Премиальные кроссоверы Havail Dargo и Havail F7X ждут вас в автосалоне Витебск Автосити. Выгодные условия покупки. Действует рассрочка, кредит и лизинг. Подробности о финансировании покупки на сайте havailvitebsk.by. Выбирая автомобиль мечты, выбирайте Havail.
1: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Привет всем! Я напомню, партнер вечернего шоу — компания «Автосеть Шины и Диски». Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть Ворша», Якубовского, 75. «Автосеть Витебский», Московский проспект, 35. «Автосеть Полоцкий», Петруся Бровки, 57. «Автосеть за шинами к нам». Ну а в ближайшем будущем у нас в хорошей компании здесь, на радио «Витебск», программа о кино под названием «Длинный дубль» Галя Захарова и все, что связано с киноиндустрией. А потом поиграем с вами в стоп-кадр, и на кону будут два билетика в кино.
1: Это слушает весь мир.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. По информации издания Bloomberg, Дэвид Финчер в следующем году покидает спокойные воды стриминга Netflix и отправляется на свободу с чистой совестью. Сотрудничество с платформой продлилось без малого 13 лет. Сложно сказать, кто был большим выгодоприобретателем. Финчер пришел на Netflix в 2013-м, когда согласился снимать и продюсировать сериал «Карточный домик». Также он срежиссировал два полнометражных фильма «Манк» и «Убийцу». В конце этого года должен выйти третий и заключительный фильм «Новое похождение» Клиффа Бута. Другие достижения кинематографиста включают в себя продюсирование анимационного сериала «Любовь, смерть, роботы» и многосерийного триллера про маньяков «Охотник за разумом». Последний так и не получил заключительный третий сезон, но и, видимо, уже никогда его не получит. Также Финчер собирался заниматься постановкой сериала «Игра в кальмара Америка», но проект прикрыли по причине больших финансовых запросов режиссера. Для киноманов Дэвид Финчер известен фильмами «Семь», «Игра», «Бойцовский клуб», «Социальная сеть» и «Исчезнуть». Наверняка он не пропадет вне Netflix, но творческой свободы и бюджетов может поубавиться.
1: Длинный дубль.
0: Опыт Дженнифер Лоуренс с жанром научной фантастики складывался не очень. Фильм «Пассажиры» не произвел особого впечатления. И вот теперь актриса идет на второй круг, но в этот раз итог точно должен быть лучше. Лоуренс получила главную женскую роль в научно-фантастическом фильме режиссера Зака Крегера «Наводнение». Официального описания сюжета нет, но в интернете встречаются описания от людей, которые читали сценарий научно-фантастического триллера. Главная героиня повествования, капитана Елена Восс, предположительно персонаж Дженнифер Лоуренс, возглавляющая команду исследователей глубокого космоса на корабле «Спиритус Мунди». На 7-м году экспедиции они ловят повторяющийся сигнал с планеты, на поверхности которой идет непрекращающаяся буря. В верхних слоях атмосферы астронавты находят массивный объект, явно построенный пришельцами. К тому же таинственный артефакт искривляет вокруг себя время. После сближения с ним на корабле начинают появляться дубликаты команды, разные версии людей из других пересекающихся временных петель. Все они намного злее и склонны к насильственным действиям, чем оригиналы. Сам Крегер говорил, что вдохновляется классикой жанра «Космическая Одиссея» Стэнли Кубрика. Первоначально «Наводнение» разрабатывался на Netflix, но не сумев добиться от стриминга кинотеатрального проката, Крегер нашел для проекта другой дом. Warner Brothers выпустит фильм летом 2028-го. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Мотор. Стоп-кадр.
1: И прямо сейчас игра «Стоп-кадр» здесь, в хорошей компании, на радио Витебск. На кону, как обычно, в это время два билета в любой кинотеатр нашего города на любой киносеанс. Вам надо немножечко постараться быть чуть-чуть быстрее всех и удачливее, чтобы забрать эти самые билетики у меня. Правила очень простые. Я не договариваю какую-то очень крылатую фразу из фильма. Вы просто ее дополняете, целиком писать не надо, просто надо написать финал и присылайте на Viber свой вариант ответа, номер 707-01-071. Понятное дело, что кто быстрее, тот билетики в кино и забирает. Не буду больше тянуть резину, как говорится. Телефончики взяли в ручки. Тогда подожду, пока кто-то сходит, достанет. Сейчас откроет номер. Итак, внимание, дружочки мои, вот она, та самая фраза. Как скучно мы живем. В нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна. Кому перестали мы лазить в окна? Говорил известный киногерой. Не буду говорить, кто. Пишите, пожалуйста, еще раз. Вайбер 707-01-071. Подведем итоги через несколько минут.
0: Стоп

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by. Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Огромное спасибо за вашу веселую активность. И знаете, мне же все видно, как очень многие из наших радиослушателей день за днем штурмуют этот бастион, который никак не поддается. Но кто-то раз и выигрывает, и вот это вот упорство, оно вознаграждается. Итак, тендер-дендер-дендер-ден, барабанная дробь. Значит, ну, помните фразу Ипполита, да, про дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Вот надо было дописать любимым женщинам, и все, подарочек, как говорится, у вас в кармане в виде двух билетиков в кино. Самой быстрой оказалась наша радиослушательница, которую зовут Елена. Номер телефона заканчивается на 88-55. Лен, я вас поздравляю! Наконец-таки увенчались успехом ваши вот эти все упрямые попытки выиграть во что бы это ни стало у нас на волне. И вот как раз-таки все. Билеты практически у вас в кармане, остается у нас их забрать. Дружочки, завтра опять поиграем, поэтому если сегодня очень хотелось, но не получилось, добро пожаловать. Приблизительно в 16:35, как всегда, побудем в хорошей компании. Игра «Стоп-кадр».
0: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое. Я прям...

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Реклама. Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: 51 в нашем городе. Кому остается работать совсем немножко времени, да? По моим личным наблюдениям, вот понедельник и вторник, это два дня какие-то, ну, не то, что они очень длинные, но они больше тянутся, чем остальные, да? Среда уже как-то быстрее, четверг, пятница, это вообще очень быстрые дни, ну, про выходные вообще ничего не буду говорить, но это, опять же, это мои личные какие-то наблюдения. Вдруг у вас точно так же, а? Можете написать Viber 7071-071, мне будет интересно ваше мнение, дружочки мои. Так, у нас скоро новый час, да, мы же все знаем, все на часы смотрим, и именно с 17 до 19.00 на нашей волне можно передавать приветы, ну, или если у вас какие-то есть хорошие поводы, поздравления, например, тоже можно писать, все, конечно же, я озвучу. Дорожная обстановка, поговорим об этом, выберем песню, под которую мы будем ехать домой в личном автомобиле, может быть, вас кто-то будет вести, у вас может быть такой рабочий, может, вы начальник даже слегка, вот, ну, или вы так по-простому в наушниках будете слушать ее пешком, прогуливаясь по улицам нашего города. Неважно. Самое главное, что мы будем вместе.
1: Будет вечер. Будет хорошая компания.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь готова организовать новый раунд переговоров России и Украины. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Руженков заявил в интервью РИА Новости. По его словам, Минск готов предоставить площадку для диалога. Руженков напомнил, что в 2014 году именно в Минске решалась судьба Украины, но достигнутые тогда договоренности были сорваны. Глава МИД также рассказал, что на заседании Совбеза ООН по Украине французское председательство запретило Беларуси выступить, несмотря на поддержку России ряда постоянных членов. Если вы хотите разобраться, выслушивайте разные мнения. Пусть выскажется Беларусь, страна, непосредственно вовлеченная в региональные проблемы, вызванные этим конфликтом, подчеркнул министр. По его словам, Минск использует контакты с Россией, Западом и Азией для достижения мира в Украине.
0: Политика.
1: Госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович посещает с рабочим визитом Пакистан. Об этом сообщили в госсекретариате Совбеза. В первый день визита Александр Вольфович посетил Национальную академию полиции Пакистана. Визит проходит по приглашению пакистанской стороны. Программа запланирована встречи главы белорусской делегации с высшими должностными лицами Пакистана, а также посещение специализированных и промышленных объектов. Во время переговоров предполагается обсудить актуальные вопросы международной и региональной повестки, перспективы практического развития двусторонних белорусско-пакистанских отношений в сфере безопасности. Кроме того, речь пойдет о многостороннем взаимодействии в формате Шанхайской организации сотрудничества.
0: В мире.
1: Профсоюз учащихся Франции заявил, что в ходе обострения протестов около 1800 средних школ в настоящее время заблокированы или будут закрыты на весь день. Об этом сообщает агентство Рейтер. Некоторые местные органы управления образованием попытались перевести занятия в онлайн-формат. Уже несколько дней во Франции продолжаются акции протеста среди учащихся, которые выступают против недостаточного финансирования системы образования. Основные требования протестующих включают решение проблемы нехватки учителей, уменьшение переполненности классов и ремонт старых учебных заведений. Демонстрации начались изначально в пригородах Парижа, однако затем распространились по всей стране, иногда перерастая в насилие. Версальский дворец был вынужден закрыться для посетителей после крупного отключения электроэнергии во французском департаменте Ивелин, пишет Белта. В сообщении дворцового паркового ансамбля в социальной сети X говорится, что дворец закрыт до дальнейшего уведомления. При этом сады дворцового комплекса можно посетить бесплатно. Также желающие могут посетить дворцы Большой и Малый Трианон. По информации издания, в департаменте Ивелин без света остались свыше 30 тысяч потребителей. В настоящее время специалисты пытаются установить причину произошедшего и занимаются восстановлением подачи электроэнергии. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Я в приятных за эти ощущениях и, наверное, рад за тех самых мерзляков, которым в последнее время, ну, как-то прохладно было. Именно с завтрашнего дня в Витебске включат систему отопления в жилищном фонде, общежитиях, всех учреждениях образования, театрах, бассейнах, общегородских банях. В общем, все. Наконец-таки будет тепленько, хорошо. И если вдруг вот эта вот некомфортная среда вам мешала, на этом будет завтра покончено. Ну, а пока сегодня у нас 6-е, поэтому греемся теплом человеческих сердец. Хорошая компания, как всегда, с вами, ну вот, Бездроздовой. Ей пожелаем выздоровления. Завтра в квартире тоже будет тепленько. А пока, даже шарфик, вот это теплые чаи, дабы изгонять болезни. Ну и равно хотел бы передать привет и выздоровление всем нашим радиослушателям, которые прихворали. Так, ну как всегда, много планов, хорошей компании. В ближайшем будущем рубрика у нас «Топ для своих». Ну и поговорим еще о ситуациях на дорогах.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Профессор, ваша формула работает?
2: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gbrbonus.by и по телефону 017-239-0609.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: для своих.
1: Ну вот и топ для своих. Наша новая рубрика, в которой мы вам предлагаем накидывать варианты музыкальных вещей, под которые вы будете сейчас колесить по улицам города. Может быть, Витебска, может быть, другого. Может быть, вы нас слушаете вообще на другом краю земного шара. Самое главное, ну, такой элемент игры. Давайте, варианты ваших песен, исполнителей, Viber 707-01-071. Ну и давайте сегодня, скажем, 15-я песня, которую вы пришлете, будет у нас звучать после того, как я расскажу о пробках в нашем городе. Не стесняемся, кому что нравится, давайте, покажите свои музыкальные вкусы, все внимательно посмотрю, но опять же, пускай судьба сама решит, какая песня будет играть. Итак, я еще раз напомню, 15-я играет, Viber 707-01-071, может опять победит Буланова, я не знаю.

0: и скидками у партнеров. Забота, когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Свои на дороге.
3: Немного о дорожной ситуации. Что у нас по пробкам? Обычно свой вот этот острый взгляд на карту нашего города с высоты птичьего полета. Вот все это дело рассказывает моя напарница. Ну, с учетом того, что Анастасия приболела, поэтому святая обязанность на мне сейчас лежит. Ну, я вам хочу сказать, что все в целом как обычно. Мосты пока неплохо. Я про Кирова, естественно, и Блохина. Прям нормально. Ну, возможно, кто-то сегодня пешком решил прогуляться. Возможно, кто-то... Я не знаю, почему. Единственное, я хотел бы заострить ваше внимание, что у нас идет ремонт дороги на улице Комсомольской, которая от Кирова идет до... Ну, в сторону Ликерки. Вот, потому что сам сегодня там был очень удивлен, что в целом такая очень популярная магистраль и вот так. Ну и в целом все хорошо, и я очень надеюсь, что без ДТП этим вечером обойдется, и у всех все будет прекрасно, и лично со здоровьем у наших радиослушателей и автомобилей никакие не пострадают. В общем, все, будьте предельно внимательны, осторожны, и хотелось бы действительно всем пожелать хорошего вечера. Так, давайте-ка посмотрим, какая же песня у нас сегодня стала, как я обещал, 15-й, и она будет звучать в нашем эфире, что касается заявок. Ну вот Павел последний вот прислал только что «Комиссар», помните, такой коллектив был, да, песня «Дрянь». Ну, не в смысле песни, да, так называется. Ну вот, помню такое. Вань Бендеренко просили, Шатунова просили, «Градусы», Red Hot Chili Peppers просили, Нэнси, между прочим, Нэнси аж просили, «И я тебя нарисовал», и «Дым сигарет с ментолом», Лепс просили. Но 15-м у нас оказалась вот эта вещица. И под скутера, друзья, громче делая свои колоночки в автомобилях или наушники, мы едем то по домам или дорабатываем последние часы.

0: еще напомню вам, что именно с 17 до 19.00 можно закидывать свои привет, поздравления к нам на Viber 707-71-071. И в ближайшем будущем я зачитаю все, что есть. И еще напомню партнеру вечернего шоу, компания «Автосеть», шины и диски. Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Орше, Кубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И в Полоцке «Автосеть» Петруся Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам. В середине часа небольшая подборка новостей. Послушаем.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске завтрашнего дня включат отопление в жилых домах. Несовершеннолетний самокатчик проехал на красный и попал под машину в областном центре. В Витебске раскрыта схема незаконного оборота банковских карт. В начале следующего часа об этом и другом.

0: Ну, в городе, как всегда, пробки. В целом, в тех местах, как обычно. Поэтому, если ваш маршрут проходит всегда приблизительно одинаково, вы в курсе и, наверное, уже, возможно, у вас на эти пробки выработался иммунитет. Оно и хорошо. Ну, добавим ваших хороших слов, которые вы присылаете к нам сюда. Вайбер 707-101-071. Я написала: «Здравствуйте, любимое радио. Передаем поздравления с Беларуси в Россию моей мамочке Василенко Наталье, маме, которая любит, заботится. Мамулечка, желаем быть сильной и не болеть, быть мудрой и оптимистичной. Пусть сердце будет согрето любовью. Если будет волнение, то только приятное. Пусть гордость за своих детей переполняет и придает энергии. Мама, лучик света и добра. С днем рождения, твои дочка, зять и внучка». Замечательно. Также у нас есть: «Добрый вечер, написал Евгений. Хочу передать привет в глубокое корунному Сергею. Брат, держись, все будет хорошо». Дмитрий также есть: «Хочу поздравить с днем рождения своего брата Олега. Будь здоров, держи хвост с пистолетом». А еще Яна и Карина передают привет Лешке, Антохе. До скорой встречи. И также привет всем жителям города Витебска. И поставьте какую-нибудь хорошую песню.
1: «Хорошая дорога

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Играй, друг мой, музыка.
2: 14 октября, 19:00. Концертный зал Витебск. Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Автодрайв.
1: Хорош компании, немного автомобильных или около автомобильных новостей. Возможно, вы слышали, что в Новосибирской области полиция поймала межрегиональную группу профессиональных автоугонщиков. Примечательно, что преступники специализировались на премиальных японских внедорожниках и пользовались масками голливудских актеров Джейсона Стэтхэма и Вина Дизеля. В группу входило четверо ранее судимых мужчин. Целью злоумышленников были исключительно дорогие модели Toyota и Lexus. Сообщники тщательно выслеживали жертв, фиксировали маршруты и места стоянки автомобилей с помощью специального оборудования, перехватывали и копировали радиосигналы из брелоков сигнализации в момент, когда владельцы открывали или закрывали двери. Вот такая схема, почти что как в кино.
0: Автодрайв. Реклама.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
5: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озонбай» и по телефону 375-33-367-74-92.
6: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

Такая небольшая вариация на всем известный и очень любимый хит. 17:55 в нашем городе. Это значит, что для кого-то через несколько минут рабочий день вторника уже станет прошлым, а впереди будет вот это самое светлое будущее в виде законного вечера вторника, когда можно, ну, заниматься, хотел сказать, лежать на диване. Да, можно и лежать на диване, вообще делать все, что угодно. Но вы же сегодня молодцы, правильно? Молодцы, абсолютные молодцы. Так, ребята мои дорогие, есть еще у нас поздравления. Я напомню, да, Viber, Telegram 7071071, в хорошей компании в новом сезоне с 17 до 19.00. Приветики, поздравления, все это зачитывается. Иван написал: любимую жену, головчиц Ольгу, с днем рождения, тебя очень сильно люблю. Иван, дальнобой. Так вот было подписано. Ну, надо добавить сюда еще какую-нибудь хорошую песню, почему бы и нет, которая пригодится абсолютно всем. Многие услышали и узнали эти аккорды, между прочим, Стингу на днях аж 75 годиков уже стукнуло. Вот как летит время.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина и в этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебске с завтрашнего дня начнут включать отопление в жилых домах. Соответствующее распоряжение подписано председателем горосполкома Алексеем Героевым, информирует телеграм-канал «Город Витебск». Также тепло подадут в общежития, все учреждения образования, театры, бассейны, общегородские бани. Уточняется, что при температуре наружного воздуха выше плюс 10 отопление помещений будет производиться в режиме протапливания. Несовершеннолетний самокатчик проехал на красный и попал под машину в областном центре. Дорожно-транспортное происшествие с участием 14-летнего водителя произошло накануне около 7 вечера на пересечении улиц Чкалова и генерала Маргелова. По данным ГАИ, подросток выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Лада». Несовершеннолетнего доставили в медучреждение для оказания помощи. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и напоминает родителям о необходимости контролировать времяпровождение детей. В Витебске раскрыта схема незаконного оборота банковских карт. По данным следствия, 29-летняя витебчанка искала работу и наткнулась в мессенджере на предложение от 28-летнего жителя Минска. Девушке нужно было находить людей, которые за вознаграждение согласятся открыть счета в банках России и оформить на свое имя банковские продукты. Также она организовывала поездки в соседнюю страну и передавала пакет документов с картами в Минск. За каждую переданную карту она получала вознаграждение. Ее подельник извлекал преступный доход, переправляя оформленные реквизиты заказчикам за рубеж. В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело за незаконный оборот платежных средств и их реквизитов, совершенный группой лиц. Сегодня в агрогородке Смольяны подвели итоги раскопок по установлению ранее неизвестного места уничтожения мирных граждан в годы Великой Отечественной войны, пишут «Витебские вести». Это место находится на территории парка, прилегающего к общежитию номер 2 Аршанского государственного аграрного колледжа. Тут найдены останки не менее 25 человек. Полевые поисковые мероприятия проводились 6 июля прокуратурой Витебской области совместно с 52-м поисковым батальоном в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. После завершения извлечения всех останков, а также судебно-медицинских экспертиз, останки будут перезахоронены. Место определит Аршанский райисполком. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Корм «Феликс», кусочки в желе, 75 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Минская 4», 1,5 литра, 1 рубль 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
6: Радио Витебск.
7: Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: дамы и господа, какие у вас планы на этот вечер, который уже наступил, солнце клонится к закату, что будете делать вечером? Есть предложение, посмотрите за своим котом, кошечкой, кошаком, как вы его называете. А если он умывается левой лапкой, это к ненастью. Правой к хорошей погоде. Это народные приметы сегодня такие, между прочим. А еще сегодня, не дай боже, жаловаться, вспоминать беды и думать о неудачах, потому что это притянет новые проблемы. Все, это отметаем и думаем только о прекрасном. Вот прям вообще. Да? Договорились. В общем, всем хорошего вечера, хорошая компания, на любимой волне, на волне Радио Витебск, главная волна региона, могу говорить бесконечно долго, но оставлю вас наедине с музыкой, чтобы потом вернуться рассказать любовный гороскоп.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная. Нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

гороскопы, любовные предсказания. Ну, давайте договоримся. Если гороскоп вам нравится, ну, он хороший для вас, то верите. А если так себе, ну, что поделаешь. Такой гороскоп, но не программа. Овны, этим вечером вашему любимому человеку захочется помочь вам в достижении какой-то вашей цели и осуществления вашей мечты. Удачи. Тельцы, этим вечером звезды рекомендуют вам вместе с вашим любимым человеком заняться спортом. Потом, когда вы вместе усталые и сядете запивать ваш спорт чаем, кофе или соком, вы почувствуете редкостную близость. Близнецы, сегодня ваш любимый человек почувствует неожиданную усталость. Возможно, он устанет от работы или учебы, а может, от тяжелых отношений с вами. Задумайтесь. Раки, сегодня вам захочется стать для вашей половинки бессменным консультантом, истинной, последней инстанцией и вообще единственным мудрым и незаменимым руководителем.

потому что вы будете пребывать в состоянии легкого аффекта. Может быть, стоит прислушаться? Стрельцы, этим вечером вы почувствуете себя усталым и разбитым, поэтому вам не в радость будет даже общение с вашим любимым человеком. Он, кстати, вашу неразговорчивость может истолковать как нежелание с ним общаться вообще. Козероги, для козерогов сегодняшний вечер не самый лучший. Окружающие не обрадуют вас своим примерным поведением. Вам придется, вероятно, читать им нотации и учить их уму-разуму. Водолеи, сегодня вашему любимому человеку не придется долго вас на что-то уговаривать. Вы и сами будете на все согласны без боя. Рыбы, этим вечером вашему любимому придется понемногу раз повторять вам какую-то мысль из раза в раз. В конце концов, потому что он будет считать ее важной, а вы нет.

0: реклама. Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Выбирайте варочные панели, духовые шкафы и посудомоечные машины по выгодным ценам. Возможно, оплата частями до 24 месяцев с участием банков-партнеров. Предложение действует до 2 ноября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони 7043.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

вечер вторника набирает свои обороты, так что Павел нам написал: «Добрый вечер, любимое радио. Передать привет всем людям, кто сейчас строит баню. Наверное, таких много. И поставьте, пожалуйста, такую песню, чтобы душа вначале развернулась, а потом обратно свернулась. Спасибо». Да не за что.

0: Наши постоянные радиослушатели знают, что вечером без Влада Кузьмина ни туда и ни сюда. Спорт-ФМ в ближайшем будущем. Новости спорта на любимой волне.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
2: Слушайте через несколько минут.

0: категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Спорт.ФМ в деле.
2: Спорт.ФМ. Какой счет?
1: Франция Зидана снова побеждает. Леблё уступали Бельгии 0-1 за 10 минут до конца, но перевернули встречу в концовке. Алисе сделал 2+1, а Дуэ 1+2. У французов 3 победы и ничья в 4 матчах при Зизу. Итальянцы обыграли Турцию 3-1 и в хорошем настроении возвращаются в клубы после долгой паузы на сборные. Больше интересных матчей не наблюдалось. Как говорится, ставьте лайк, если Лига наций вам тоже не заходит. В КХЛ Адмирал победил лидера Востока Магнитку 5-2. Мифтахов оформил Сухарь в Тольятти. Драконы Шанхая закинули 5. 1+1 20-летнего Кузина помогли выиграть Локомотиву Акбар со счетом 2-0. ЦСКА одержал 9-ю победу подряд, хлопнули Салават Юлаев 3-1. Владимир Ткачев из Торпедо отпраздновал день рождения голом и решающим буллитом у ворота минского Динамо. Результаты матча НХЛ. Филадельфия потерпела 3 поражения подряд, теперь отхватили 1-4 от Тампы. Дубль Штюцлем помог Оттаве обыграть Бостон 4-1. Виннипег выиграл в Питтсбурге 3-2, а Даллас оформил сухой разгром Сан-Хосе со счетом 5-0.
2: Спорт.ФМ. Коротко о главном.
1: Первая отставка сезона в КХЛ есть. Павел Зубов покинул «Ладу». Под его руководством команда одержала 1 победу в 12 матчах. Клуб занимает 11 место на Западе. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Игоря Горбенко. Сегодня же новости не лучше. «Металлург» отстранил Разина. Причина – разногласия между тренером и игроками. Сначала в клубе пытались обменять хоккеистов, потом помирить стороны, но в итоге выбрали другой путь. Директор «Металлурга» Алексей Жлоба сказал, что это не увольнение, а возможно, временное решение. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьев. Яник Синнер больше не сыграет в 2026 году. Яник досрочно завершил сезон. Об этом итальянец объявил в своих социальных сетях. Теннисист не выходил на корт с середины июля из-за травмы колена. Тоттенхэм же готов подписать Альвареса уже этой зимой. Шпоры в январе выложат на стол 130 миллионов евро для Атлетика и соблазнят его контрактом, в котором будет пункт выкупа для Барселоны.
2: Спорт.ФМ. Ушла эпоха.
1: Этот сезон – последний сезон Овечкина в НХЛ. Александр об этом сам заявил игрокам Вашингтона и опубликовал видео из раздевалки в социальных сетях. Даже как-то не верится. Теперь все официально. Заканчивается целая эпоха в Лиге и Кэпиталс. Ну что, ждем великого в московском «Динамо»? 30-метровую футболку Месси разместили в Росарио. Родной город готовится максимально красиво проводить легенду. Перед прощальным матчем Лео в центре Росарио развернули гигантскую 30-метровую футболку сборной Аргентины с надписью «Спасибо» и 10-м номером. Перед завершением великой эпохи вспомнили все номера Месси в национальной команде. Начинал с 18-го и 19-го, брал золото Олимпиады под 15-м, а потом пришел к великой десятке. За плечами победа на чемпионате мира, 2 копы и бесконечная магия на поле. Большая история завершится матчем с Бенином. Прощальный матч Лео со сборной уже ночью 7 октября в 2 часа. Лео готовит очень красивые проводы, а вся Аргентина готовит платки.
2: Спорт.ФМ. Бывает.
1: Теннисиста Даниила Медведева дисквалифицировали в матче с Новаком Джоковичем за то, что он попал мячом в болельщика на трибунах. Даня, правда, и так проигрывал Новаку 5-7-3-5 на турнире в Пекине, но доиграть матч не дали. Таковы суровые правила. Более того, Медведев потеряет очки и призовые за турнир в Пекине. Спортсмен потеряет 200 рейтинговых очков, которые он заработал за выход в полуфинал. Кроме того, он лишится 200 тысяч долларов призовых. Даже Новак Джокович посочувствовал. «Мне жаль, Данила, ведь я прекрасно знаю, каково это – получить дисквалификацию в матче по такой причине. Меня самого дисквалифицировали на US Open 2020», – заявил игрок. Килиан Мбаппе взял и обиделся на Реал Мадрид. Килиану не понравилось, что клуб не помог ему с золотым мячом. Сумасшедший инсайт от Марка. Француз за неделю до дерби с Атлетико ввел рекламную кампанию для получения золотого мяча. Надеялся, что в команде его поддержат, но не случилось. Якобы из-за этого Мбаппе не старался и ходил пешком по полю. Ну что, верим в такие слухи. Либо Жезуш, либо Роналду. Криш не вернется в сборную, пока не сменится тренер. Об этом сообщил журналист CNN Португал Руй Сантуш. Легенде очень не понравились высказывания Жезуша на пресс-конференции после матча с Норвегией. Тренер заявил, что ему не за что извиняться и что Криш может вернуться, если захочет. Тем временем Португалия при новом тренере 4 матча, 4 победы и раскрепощенная, ну, как подчеркивают местные СМИ, игра. Ну так что, оставляем тренера или возвращаем Роналду? На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт.ФМ на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт.ФМ. Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
0: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: отвечу на вопрос одного из наших радиослушателей. А можно ли передавать приветы? Да, можно, буквально 15 минут в вашем распоряжении, это точно. Вот, поэтому будет, как всегда, наша рубрика под названием «Хорошая компания». Мы с приветом. Ну, а после небольшой рекламы поговорим о том, как высыпаться. Ведь бессонница – это плохо.
1: Реклама на радио «Витебск».
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: О как!
3: Да, обещанная новость про сны. Ну, ни для кого не секрет, что бессонница – это бич человечества. И наверняка у многих есть знакомый, который страдает этим недугом. Да что там знакомый? У нас у каждого такое бывает, что прям не можешь уснуть и все. Так вот, диетолог Дженнифер Паллиан назвала фрукт, помогающий наладить сон. И этот фрукт легко найти на полках наших магазинов. Начну издалека. Режим сна регулирует естественный гормон мелатонин, поддержать естественную выработку которого в организме можно, ограничив воздействие яркого света, экранов наших любимых телефончиков, планшетиков, алкоголя, обильных приемов пищи и высокоинтенсивных физических нагрузок за несколько часов до сна. Также обратила эта женщина внимание, порекомендовала на продукты, которые содержат мелатонин. Например, внимание, киви! Диетолог сослалась на исследование, показавшее, что употребление киви может способствовать увеличению продолжительности и улучшению качества сна. Его потенциальная польза сна для сна связана не только с содержанием мелатонина. В составе киви также серотонин, антиоксиданты, витамин С, фолиевая кислота и другие соединения, которые в совокупности могут повлиять на сон, рассказала врач. Как говорится, всем сегодня, да и всегда спокойной ночи.
1: Хороший вечер в хорошей компании. Радио Витебск. Слушай свое.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Компания. Мы с приветом.
1: Ну, чуть-чуть приветика, друзья, и дальше будем слушать музыку здесь на волне Радио Витебск. Значит, Таня поздравляет подружку Катю с днем рождения, желает всего самого лучшего. Катюшка, ты крутая, обожаю тебя, как хорошо, что ты есть в моей жизни. И есть еще от Оли сообщение. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, Олейникову Роману привет от его семьи, мы его любим. Носим приветики в вечерней программе под названием «Хорошая компания» на сегодня завершены.
0: Хорошая компания. Лучше.

0: 7.57, ну, вечер для всех разный. Для кого-то такой вот динамичный, как вот эта вот вещица, а для кого-то, ну, очень хочется кому-то, чтобы он был, например, размеренным, например. Ну вот, в конце этого часа давайте послушаем мы Джо Кокера, послушаем, а кое-кто, может, и потанцует.
1: Хорошая компания.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Торжественная церемония открытия мультибрендового центра белорусской техники прошла в Магадане. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России. Новая площадка обеспечит демонстрацию, продажу и обслуживание машин из Беларуси. У нас самые обнадеживающие планы на развитие сотрудничества с Магаданской областью. На территории региона работает различная белорусская техника, и понятно, что условия ее эксплуатации не самые простые, учитывая климатические особенности края, подчеркнул посол Беларуси в России Юрий Селиверстов. Он выразил надежду, что новый центр обеспечит белорусской технике обслуживание на самом высоком уровне и станет дополнительным стимулом для расширения ее присутствия в регионе.
0: Мире.
1: Швеция направит в восточную часть Польши систему ПВО «Патриот», сообщает телеканал СВТ. «Патриот» будет использоваться для защиты логистического центра в Жешуве, через который в том числе идут поставки военной помощи Украине. Также Швеция направит в Польшу около 100 офицеров и солдат. По словам командира полка противовоздушной обороны Швеции, это самая сложная операция, которую страна когда-либо проводила в качестве союзника по НАТО. Операция, решение которой приняло правительство, должна начаться 1 декабря и может продлиться до 7 месяцев. Премьер-министр Франции Себастьян Лекарню заявил, что в ходе масштабных протестов в стране получили ранения по меньшей мере 215 учащихся. Об этом сообщает телеканал ТВ1-Инфо. Также премьер сообщил, что пострадали 85 сотрудников системы образования, в том числе свыше 30 директоров школ и их заместителей. Это самый высокий показатель числа пострадавших сотрудников в сфере национального образования за последние десятилетия. Привыкание к подобному насилию недопустимо, заявил Лекарню, выступая в национальном собрании.
0: В Беларуси.
1: Новую благотворительную инициативу презентовали в стране. К ней присоединились Федерация хоккея и Ассоциация Белорусской Федерации Футбола. Проект называется «Эра» и объединяет сразу три направления – поддержку спорта, помощь животным и заботу об окружающей среде. Проект рассчитан на ближайшие 4-5 месяцев. За это время минимум 20 хоккейных и футбольных школ из 10 городов Беларуси получат адресную помощь. Первым городом на карте благотворительного проекта станут Барановичи. В каждой школе формат мероприятия будет уникальным. Во время мероприятий будут проводить челленджи, тренировки с именитыми белорусскими спортсменами. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: И в целом мне бы очень хотелось, чтобы действительно настроение поднималось. Это бывает такая ситуация, вроде бы ты убежал с работы, все нормально, все хорошо. Думаешь, эх, сейчас приду домой и там. А домой приходишь и что-то как-то, да, тебе кто-то это настроение испортил. Вообще, в целом, я хотел бы вам пожелать, чтобы вечер вы провели исключительно так, как вы этого хотите, и при этом так, как вы этого заслуживаете. А я уверен, что заслуживаете еще вместе час с хорошей компанией.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: пожалуйста, не говори так.
1: Ну, куда вечером без нашей рубрики «Любовная любовь»? Любовь будет разная, но вот тут любовь человечья. И у меня вопрос, а много ли из наших, многие или из наших радиослушателей верят в нумерологию? Нумерологию, да, так правильно читается это. Или это все-таки такое, если предсказание хорошее, значит верим. Если не очень, то просто прислушиваемся, но особо не верим. Я это к чему? Тут нумерологи высказались. Оказывается, рожденным 3, 6, 8, 11 и 29 числа предрекли расставание до конца года. Нумерологи считают, что у таких пар заканчивается кармический срок, из-за чего отношения могут резко испортиться, вплоть до развода и раздела имущества. Чтобы этого избежать, советуют срочно заняться отношениями. Ну, заниматься отношениями, кстати, никогда не поздно.

0: Рубрика «Реклама».
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Ребяточки, сегодня 6 октября, ну и холода не за горами, друзья. Партнер вечернего шоу компания «Автосеть. Шины и диски». Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Орше и Кубовского 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект 35. «Автосеть» Полоцкий, Петрусябровки 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: хотелось бы, чтобы все были вишенкой на торте этим вечером. 19:26 практически в нашем городе. В середине часа подборка новостей от нашей службы информации.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Белтамошсервис запустила регулярные поставки между Белоруссией и Индонезией. Сейм Литвы в первом чтении поддержал отмену запрета на размещение ядерного оружия. В Беларуси стартовал республиканский конкурс для молодежи «Здоровое слово». В начале следующего часа об этом и другом подробнее.

0: По-прежнему с вами хорошая компания, ничего лишнего, и про то, что зависть – плохое чувство. Поэтому просто не завидуем, а слушаем про одного мужчину, который живет в Гродно. И он похвастался, что сумел вырастить на участке гигантскую тыкву весом около 150 килограммов. Как рассказал владелец участка, тыквы на даче было решено высадить в начале сезона. Использовал мужчина самые простые семена, так что результат в 150 килограмм от одной тыквы он вообще такого не ожидал. Что делать с урожаем, гродненец не решил. Но я думаю, что решили его родственники. Но это точно. Уже точат ножи, конечно же. Тыква является, конечно, поводом для гордости, причем не единственной. Рядом на соседней грядке еще подрастает 50-килограммовая соседка. Так что, если кто-то любит тыквенный суп и все прочее из тыквы, просто молчим. Белая зависть тоже хорошее чувство.
1: Ничего лишнего. Наша музыка на радио Витебск.

0: быть, кто-то именно под эту мелодию ощущает себя абсолютно счастливым этим вечером во вторник 19:47. И все прям как-то сложилось. И то, что не понедельник, и то, что вечер. И, может быть, даже эта песня настраивает на положительный лад. А может быть, и следующая.
1: Радио Витебск. 91,2.

0: Реклама.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: по телефону 120.
1: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомится.

радио номер один в регионе по результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: несмотря на то, что хорошая компания на сегодня завершает свою работу, впереди для наших радиослушателей приготовлено еще всего много интересного. Ну, во-первых, совсем скоро у нас час по-русски, много русскоязычных хитов. Ну, а потом, как обычно, автопати на главной волне региона. Тоже будет интересно. Всем прекрасного вечера, естественно, бодрого завтра пробуждения. Ну, услышимся завтра здесь же на волне Радио Ити. С вами был Александр Назаренко. Пока.
1: Будет вечер, будет хорошая компания. Yeah.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Между Белоруссией и Индонезией запущены регулярные сервисы экспортно-импортных поставок. Об этом сообщили Белтавропа Белтаможсервис. Как отметили на предприятии, Индонезия – четвертая по численности страна мира и крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии. Комплексное решение от двери до двери построено на мультимодальной схеме. Подача автотранспорта для загрузки, железнодорожная доставка до порта Владивостока и морская до порта в Джакарте. Сервис действует в обоих направлениях, обеспечивая как поставки белорусских товаров в Индонезию, так и импорт индонезийской продукции в Беларусь. Срок доставки от 30 дней.
1: Мире.
2: Литовский Сейм в первом чтении поддержал отмену запрета на ядерное оружие в Конституции. Об этом сообщили литовские СМИ. Всего за поправку в основной закон, который предусматривает отказ от запрета на размещение ядерного оружия на территории республики, проголосовали 106 парламентариев, 18 высказались против, еще 6 воздержались. Теперь второе заключительное голосование должно состояться не ранее, чем через 3 месяца. Спикер Сейма Юоза Соликас заявил, что окончательное утверждение законопроекта запланировано на 12 января будущего года. Немецкий оборонный концерн «Рейнметал» начал серийное производство космических спутников на своем предприятии в Нойсе, сообщает ТАСС. Проект по производству космических аппаратов радиолокационного синтезирования апертуры САР осуществляется в рамках совместного предприятия с финским спутниковым оператором ICI. Технология САР помогает получать высокоточные снимки позиций, а также передвижение войск противника в круглосуточном режиме при любых погодных условиях. Планируется ежегодно собирать и сертифицировать для вывода на околоземную орбиту несколько десятков спутников, подчеркнули в «Рейнметал».
1: В Беларуси.
2: В стране открыт прием заявок на республиканский культурно-просветительский конкурс «Здоровое слово». Участвовать в нем могут граждане в возрасте от 15 лет, пишет Белта. Конкурс посвящен роли слова в становлении личности, сохранению самобытности и высокой культуры речи, а также гармоничному развитию общества и государства. Участники могут представить свои работы в 3 номинациях. В каждой из них определят 3 призовых места. Также предусмотрен гран-при со специальным призом. Победители получат дипломы и памятные подарки. Подробности об участии в конкурсе «Здоровое слово» размещены на портале Белорусской Православной Церкви. И к этому часу это все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская. Высший сорт – 220 граммов. 5 рублей 20 копеек. Майонез «Маковский» – дойпак – 400 граммов. 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
6: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: На радио Витебск. Час по-русски.
7: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомится.

0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Час по-русски.
2: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В Беларуси создан технический комитет по стандартизации в области гражданской обороны. Европейская комиссия предложила упразднить право вето стран Европейского Союза по расширению и санкциям. Белорусские фристайлисты и горнолыжники получили нейтральные статусы. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Радио Витебск. Час по-русски.
1: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на Радио Витебск.
2: Все мы изначально

жажди, небо хоч чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца, дважды, а может и больше.

0: Час по-русски.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: В Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. В Беларуси начал работу новый технический комитет по стандартизации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. О его создании сообщили в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации. Главная задача новой структуры – разработка требований и методов испытаний для продукции, которая используется в сфере гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Ключевая цель комитета – содействие реализации технической политики в данной области, а также повышение эффективности работ по государственной, межгосударственной и международной стандартизации.
1: В мире.
2: Еврокомиссия предложила реформу Европейского Союза, которая упразднит право вето стран-членов по санкциям, расширению и ряду других направлений. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, сообщает ТАСС. «Мы должны расширить количество сфер, где используется голосование квалифицированным большинством голосов, когда нормы ЕС это позволяют, чтобы одна страна более не могла блокировать необходимые решения», сказала она. По ее словам, это, например, касается санкций, борьбы с уклонением от налогов, расширения. Эти предложения КОС оформила как реформу Евросоюза для подготовки к приему новых стран-членов и повышения эффективности ЕС. В период с 2027 по 31 год Польша планирует инвестировать в программу защиты населения и гражданской обороны в общей сложности 102,4 миллиарда злотых, более 26 миллиардов долларов. Об этом сегодня заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Приоритеты гражданской защиты включают в себя защитные сооружения, убежища всех видов, спасательное оборудование и инфраструктуру, а также создание запасов на случай кризисных ситуаций и стихийных бедствий, сказал он. Летний план предполагает продолжение работы, проводившейся в 2025-26 годах, когда правительство выделило на защиту населения почти 34 миллиарда злотых, почти 9 миллиардов долларов. Международная федерация лыжных видов спорта обновила список нейтральных атлетов на сезон 26-27, сообщает Белт со ссылкой на сайт ФИС. В новую версию документа вошли белорусские фристайлисты Анна Гуськова, Анастасия Андреянова, Любовь Пилипенко, Владислав Вознюк и Степан Зеленко, а также горнолыжники Мария Шканова и Иван Авдеев. Наши спортсмены выступали под флагом ФИС в олимпийском сезоне, но по его окончании соответствующие заявки было необходимо подавать заново. Список нейтральных атлетов из Беларуси и России будет дополняться. И на этом у меня все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 14-19, в Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
3: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама. Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Dance with me. Move your body.
1: В Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
2: Завтра в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-11. Завтра днем от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
3: Радио Витебск.
4: Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Привет, это моя Мишель, и ты слушаешь мою песню на радио Витебск.

0: новости самые важные. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-11. Завтра днем от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.

0: Длинный
1: реклама. Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Привет, Радио Витебск! Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Нас ловит

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-11. Завтра днем от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио.

0: Реклама. Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-11. Завтра днем от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.

0: Номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
1: Всем салют, меня зовут Дима Филатов из группы «Филатов и Кэрос». И недавно мы с нашим другом Деннисом Фёстом выпустили новую работу, которая называется «Sweet Summer Nights». Уже в эфире радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 6-11. Сегодня днем будет от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебским облгидрометом.
2: Радио Витебск.
0: Ночь твоего города. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 6-11. Сегодня днем будет от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 6-11. Сегодня днем будет от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебске по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 6-11. Сегодня днем будет от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом. Радио Витебск.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 6-11. Сегодня днем будет от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 6-11. Сегодня днем будет от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом. Радио Витебск.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска по области переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 6-11. Сегодня днем будет от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.